Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Как себя вести при обстреле?
1: Запомните основные принципы.
0: Чем ниже, тем безопасней.
1: Берегись окон и ненадежных конструкций.
0: Транспорт – источник возгорания.
1: Если вы на улице, сразу лягте на землю, отползите к укрытию или прижмитесь к выступу, бордюру, забору или любой бетонной конструкции. Если возможно, укройтесь в здании.
0: Если вы в доме, спуститесь в подвал или на первый этаж, в квартиры к соседям. Главное, держитесь подальше от окон, дверей и не оставайтесь на лестничной клетке. Пролеты рушатся в первую очередь. Ни в коем случае.

0: находитесь в укрытии, постарайтесь успокоиться и не паниковать. Успокойте тех, кто находится рядом с вами, окажите им помощь.
1: Помните, спокойствие, концентрация и знание принципов поведения во время обстрела поможет вам сохранить жизнь.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: безопасность.
1: При обнаружении мины, другого подозрительного предмета, категорически запрещается подходить к нему, прикасаться, разводить рядом огонь. Это может привести ко взрыву.
0: Не используйте вблизи опасных предметов мобильные телефоны и другие средства радиосвязи.
1: Обозначьте место любым из подручных средств. Если берете их с земли, палка, камень, прежде чем дотронуться, убедитесь, что нет растяжек.
0: Отойдите как можно дальше.
1: Покидайте опасный участок по тому же пути, по которому шли, след в след.
0: Сообщите о находке в единую диспетчерскую службу и полицию.
1: Помните, мины, снаряды, ракеты и бомбы имеют характерный внешний вид, но могут быть закамуфлированы под бытовые предметы.
0: На это указывают следующие признаки. Несвойственный для места предмет. Например, в лесу коробка, пакет, игрушки.
1: Присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, скотча, веревки. Шум, тиканье часов, щелчки и тому подобное.
0: Наличие элементов питания, батареек. Растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески. Специфический запах.
1: Будьте осторожны. Не выезжайте отдыхать в приграничную часть региона.
0: Расскажите детям о правилах безопасности, об угрозах для жизни и здоровья.
1: Всегда будьте на связи с детьми и знайте, где они находятся.
0: Берегите себя и своих близких.

0: Радио З. Работаем за правое дело.
1: Мой генерал,

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.
1: Пусть

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
0: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
0: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
0: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
0: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Z. Мы едины и непобедимы.
1: Когда ты станешь большим, сын,

0: началась война!
1: Прогноз погоды.
2: Сегодня, 7 июля, синоптики обещают в регионе ясную или малооблачную погоду без осадков. В дневные часы термометр покажет плюс 23-25 градусов. Ветер западный, юго-западный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: кружит надо мной. Прикажи мне остаться в живых через год, через день, через час, закрывая собою всех тех, кто с надеждой смотрит на нас.
1: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины. По какому маршруту летят беспилотники? Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Белгород и Белгородский округ сегодня ночью подверглись массированной ракетной атаке ВСУ. Хотя большая часть снарядов была сбита, есть прилеты по гражданской инфраструктуре, сообщил Александр Шуваев. По уточненным данным, в селе Беловское Белгородского округа в результате первого ракетного удара погиб мирный житель, есть трое пострадавших. Им оказана необходимая медицинская помощь. Также в округе в селе Пушкарное загорелась надворная постройка. Сотрудники МЧС потушили пожар. В Белгороде на одном из объектов произошло возгорание, пожарные расчеты его ликвидировали. Вновь повреждена энергетическая инфраструктура, поэтому в отдельных районах Белгорода и нескольких муниципалитетах есть перебои в электро- и водоснабжении. Повторные ракетные удары тоже нанесены ВСУ по Белгороду и Белгородскому округу. Предварительно, после второго обстрела, пострадавших нет. В Белгороде поступило сообщение о возгорании на инфраструктурном объекте. Пожарные работали на месте происшествия. Экстренные службы делают все возможное для скорейшего устранения последствий террористической атаки киевского режима. Остальные детали пока уточняются, буду держать вас в курсе, пообещал Шуваев. Выражаем искреннее соболезнование семье погибшего. Берегите себя и близких, не игнорируйте сигналы оповещения, не пренебрегайте укрытиями. Валентин Демидов на своих официальных страницах также сообщил о повреждениях инфраструктурных объектов, возникших перебоях с электроснабжением и водоснабжением в некоторых районах Белгорода. Специалисты водоканала направлены для оценки ситуации и подключения к резервным источникам питания. Аварийные бригады работают над устранением последствий. По всем вопросам звоните 112. Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области сообщил, что ситуация с обеспечением региона бензином и дизельным топливом остается стабильной. Несмотря на локальные перебои с отдельными марками топлива, власти совместно с топливными компаниями контролируют поставки, уделяя особое внимание приграничным территориям. Для равномерного распределения топлива на АЗС временно действуют ограничения. До 30 литров бензина и 60 литров дизельного топлива в одни руки за одну заправку. Для жителей приграничных муниципалитетов при этом сохранена возможность заправлять канистры. По словам главы региона, необходимые запасы также формируются для сельхозпредприятий. Это позволит без сбоев провести уборочную кампанию, подготовить поля и начать посев озимых культур. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Берегите друг друга.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио Z продолжает.

0: банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
0: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
0: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
2: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Радио Z. Командовать парадом будем мы.

0: прогноз погоды.
1: Сегодня, 7 июля, синоптики обещают в регионе ясную или малооблачную погоду без осадков. В дневные часы термометр покажет плюс 23-25 градусов. Ветер западный, юго-западный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

Лить не с кем. И зеленью аллей в пухе до полей я иду землей Невской.

гордость не швырнет в море. День гудком зовет Кировский завод, он дворцам своим корень.

Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей, в пухе тополей, я иду землей Невской.

0: лошадей мы мазаны одним миром.
1: Радио Z. Гордимся.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Белгород и Белгородский округ сегодня ночью подверглись массированной ракетной атаке ВСУ. Хотя большая часть снарядов была сбита, есть прилеты по гражданской инфраструктуре, сообщил Александр Шуваев. По уточненным данным, в селе Беловское Белгородского округа в результате первого ракетного удара погиб мирный житель, есть трое пострадавших. Им оказана необходимая медицинская помощь. Также в округе в селе Пушкарное загорелась надворная постройка. Сотрудники МЧС потушили пожар. В Белгороде на одном из объектов произошло возгорание, пожарные расчеты его ликвидировали. Вновь повреждена энергетическая инфраструктура, поэтому в отдельных районах Белгорода и нескольких муниципалитетах есть перебои в электро- и водоснабжении. Повторные ракетные удары тоже нанесены ВСУ по Белгороду и Белгородскому округу. Предварительно, после второго обстрела, пострадавших нет. В Белгороде поступило сообщение о возгорании на инфраструктурном объекте. Пожарные работали на месте происшествия. Экстренные службы делают все возможное для скорейшего устранения последствий террористической атаки киевского режима. Остальные детали пока уточняются, буду держать вас в курсе, пообещал Шуваев. Выражаем искреннее соболезнование семье погибшего. Берегите себя и близких, не игнорируйте сигналы оповещения, не пренебрегайте укрытиями. Валентин Демидов на своих официальных страницах также сообщил о повреждениях инфраструктурных объектов, возникших перебоях с электроснабжением и водоснабжением в некоторых районах Белгорода. Специалисты водоканала направлены для оценки ситуации и подключения к резервным источникам питания. Аварийные бригады работают над устранением последствий. По всем вопросам звоните 112. Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области сообщил, что ситуация с обеспечением региона бензином и дизельным топливом остается стабильной. Несмотря на локальные перебои с отдельными марками топлива, власти совместно с топливными компаниями контролируют поставки, уделяя особое внимание приграничным территориям. Для равномерного распределения топлива на АЗС временно действуют ограничения. До 30 литров бензина и 60 литров дизельного топлива в одни руки за одну заправку. Для жителей приграничных муниципалитетов при этом сохранена возможность заправлять канистры. По словам главы региона, необходимые запасы также формируются для сельхозпредприятий. Это позволит без сбоев провести уборочную кампанию, подготовить поля и начать посев озимых культур. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Берегите друг друга.

0: Мясника литр 129,90. Сосиски копченые «Папа может» килограмм 269,90.
1: Цены для магазинов Белгородской области.
2: Сроки акции со 2 по 15 июля 2026 года. Цены в рублях.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
6: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
7: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Культурный проект на радио Z. Летом 1943 года на полях под Курском, Орлом и Белгородом развернулось величайшее танковое сражение в истории человечества. Более миллиона танкистов, пехотинцев и летчиков навсегда вписаны в летопись Великой Победы. Русские и украинцы, татары и чуваши, калмыки и осетины, более 100 народов стояли насмерть за Родину, за наше будущее. Помните с нами. Слушайте «Эхо огненной дуги» о героях Курской битвы на радио Z.

0: дед, что давно не была.
1: Прогноз погоды.
2: Сегодня, 7 июля, синоптики обещают в регионе ясную или малооблачную погоду без осадков. В дневные часы термометр покажет плюс 23-25 градусов. Ветер западный, юго-западный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: Радио Z.
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь одет.

0: опасность.
1: При обнаружении мины другого подозрительного предмета категорически запрещается подходить к нему, прикасаться, разводить рядом огонь. Это может привести ко взрыву.
0: Не используйте вблизи опасных предметов мобильные телефоны и другие средства радиосвязи.
1: Обозначьте место любым из подручных средств. Если берете их с земли, палка, камень, прежде чем дотронуться, убедитесь, что нет растяжек.
0: Отойдите как можно дальше.
1: Покидайте опасный участок по тому же пути, по которому шли, след в след.
0: Сообщите о находке в единую диспетчерскую службу и полицию.
1: Помните, мины, снаряды, ракеты и бомбы имеют характерный внешний вид, но могут быть закамуфлированы под бытовые предметы.
0: На это указывают следующие признаки. Несвойственный для места предмет. Например, в лесу коробка, пакет, игрушки.
1: Присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, скотча, веревки. Шум, тиканье часов, щелчки и тому подобное.
0: Наличие элементов питания, батареек. Растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески. Специфический запах.
1: Будьте осторожны. Не выезжайте отдыхать в приграничную часть региона.
0: Расскажите детям о правилах безопасности, об угрозах для жизни и здоровья.
1: Всегда будьте на связи с детьми и знайте, где они находятся.
0: Берегите себя и своих близких.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Разговор Путина и Трампа стал хорошей возможностью на высшем уровне донести позицию России о ставке Киева и Европы на эскалацию, заявил Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента России добавил, Трамп открыт к тому, чтобы слушать информацию, которую до него доводит Путин. Позиция американского президента последовательна, он убежден в своем понимании происходящего на Украине. Минобороны и другие спецслужбы проанализируют степень вовлеченности подстрекателей конфликта на Украине в реальные боевые действия. Минздрав анонсировал обновленный порядок выдачи медсправок и заключений. С 1 сентября их смогут получить не только сами пациенты, но также их родители, братья и сестры. Новый приказ министерства вводит понятие «близкие родственники», а также возможность передачи документов иным лицам. Медицинские заключения разрешат выдавать в произвольной форме, если это не запрещает закон. Не нужно будет получать согласие лица на выдачу справки в электронном виде. Справки и заключения теперь можно будет получить только при условии, что соответствующая информация уже содержится в медицинской документации пациента. Эти изменения делают процесс гибким, быстрым и удобным. МВД предлагает обязать людей, которые находятся под административным надзором после освобождения, в течение 3 месяцев устроиться на работу или встать на учет в центре занятости. В ведомстве рассчитывают, что эта мера поможет снизить число повторных преступлений. По данным МВД, больше половины поднадзорных, в отношении которых в прошлом году возбуждались уголовные дела, не имели постоянного дохода. Многим людям после освобождения нужна дополнительная поддержка. А российская система здравоохранения испытывает серьезный кадровый дефицит. Несмотря на то, что с начала 2026-го число резюме, размещенных медицинскими работниками, выросло на 21%, большинство соискателей уже трудоустроены и лишь рассматривают предложения с более высокой зарплатой и лучшими условиями труда. По данным Минздрава, в стране не хватает около 23 тысяч врачей и 63 тысяч специалистов среднего медицинского персонала. В России начался второй этап приема заявлений на зачисление детей в первые классы, сообщили в Минпросвещении. Первый завершился 30 июня и был предназначен для детей, имеющих право на первоочередное или преимущественное зачисление и проживающих на закрепленной за школой территории. Вторая волна продлится по 5 сентября. В этот период родители могут подать заявление в любую школу, независимо от места регистрации ребенка. Зачисление проводится при наличии свободных мест. Решение о приеме оформляется в течение 5 рабочих дней после подачи документов. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Берегите близких. Плодотворного времени.

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон». Телефон 372-672. 372-672.
2: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
3: Нужно, чтобы помнили.
4: Нужно, чтобы знали.
3: Нужно, чтобы верили.
4: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
3: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
2: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
5: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
6: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
2: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
6: Как защитить себя и близких?
2: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
6: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
2: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
6: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
2: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
6: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
7: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Z.
1: Здесь лапы у елей дрожат на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу. Откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру. Пусть дождем

беру во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня.

Перу, в светлый терем с балконом на море. В какой день недели, в котором часу?

ли я столько сил разбазарил? Соглашайся хотя бы на рай в шалаше,

0: Если терем с дворцом кто-то занял.
1: Радио Зет.

эпохи перегрузка, стрелки часов скрипят. Вертится глобус русский, люди в домах не спят. В каждой секунде веха, ставни открой, а там Станиславский и Чехов, Тютчев и Мандельштам, Питер, Донецк и Выборг, Грозный и Таганрог. Россия сделала выбор, и этот выбор Бог. В космос открыты ставни, средь полей золотых. Наше время настало,

0: прогноз погоды.
1: Сегодня, 7 июля, синоптики обещают в регионе ясную или малооблачную погоду без осадков. В дневные часы термометр покажет плюс 23-25 градусов. Ветер западный, юго-западный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Здравствуй, солдат. Я хочу сказать тебе большое спасибо за то, что смело и отважно защищаешь нашу Родину. Я горжусь, что такие, как ты, несут службу в нашей непобедимой армии. Желаю тебе вернуться домой к своим любимым и родным, живым и здоровым. Возвращайся скорее с фронта и играй со своими детьми побольше.

лечит раны больше. Русский лекарь, подорожник. Вороны кружатся над броней.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: 5 минут.
1: Радио Z. На чистоте подвига и отваги.

0: Радио Z. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Разговор Путина и Трампа стал хорошей возможностью на высшем уровне донести позицию России о ставке Киева и Европы на эскалацию, заявил Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента России добавил, Трамп открыт к тому, чтобы слушать информацию, которую до него доводит Путин. Позиция американского президента последовательна, он убежден в своем понимании происходящего на Украине. Минобороны и другие спецслужбы проанализируют степень вовлеченности подстрекателей конфликта на Украине в реальные боевые действия. Минздрав анонсировал обновленный порядок выдачи медсправок и заключений. С 1 сентября их смогут получить не только сами пациенты, но также их родители, братья и сестры. Новый приказ министерства вводит понятие «близкие родственники», а также возможность передачи документов иным лицам. Медицинские заключения разрешат выдавать в произвольной форме, если это не запрещает закон. Не нужно будет получать согласие лица на выдачу справки в электронном виде. Справки и заключения теперь можно будет получить только при условии, что соответствующая информация уже содержится в медицинской документации пациента. Эти изменения делают процесс гибким, быстрым и удобным. МВД предлагает обязать людей, которые находятся под административным надзором после освобождения, в течение 3 месяца устроиться на работу или встать на учет в центре занятости. В ведомстве рассчитывают, что эта мера поможет снизить число повторных преступлений. По данным МВД, больше половины поднадзорных, в отношении которых в прошлом году возбуждались уголовные дела, не имели постоянного дохода. Многим людям после освобождения нужна дополнительная поддержка. А российская система здравоохранения испытывает серьезный кадровый дефицит. Несмотря на то, что с начала 2026 число резюме, размещенных медицинскими работниками, выросло на 21%, большинство соискателей уже трудоустроены и лишь рассматривают предложения с более высокой зарплатой и лучшими условиями труда. По данным Минздрава, в стране не хватает около 23 тысяч врачей и 63 тысяч специалистов среднего медицинского персонала. В России начался второй этап приема заявлений на зачисление детей в первые классы, сообщили в Минпросвещении. Первый завершился 30 июня и был предназначен для детей, имеющих право на первоочередное или преимущественное зачисление и проживающих на закрепленной за школой территории. Вторая волна продлится по 5 сентября. В этот период родители могут подать заявление в любую школу, независимо от места регистрации ребенка. Зачисление проводится при наличии свободных мест. Решение о приеме оформляется в течение 5 рабочих дней после подачи документов. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Берегите близких. Плодотворного времени.

0: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

А счастье проще, чем казалось, может быть. Всем разная судьба досталась. Кто-то на яхте, но не знает, куда плыть. А кто-то с хлебом и испытывает радость. Кто-то на яхте, но не знает, куда плыть.

0: Совместный проект «Радио Z» и музея-заповедника «Прохоровское поле».
1: Эхо огненной дуги подвигу предков посвящается.
2: 5 июля 1943 года началась битва на Курской дуге, длившаяся 50 дней. Она стала одним из ключевых сражений Великой Отечественной войны. В ней с советской стороны участвовало более миллиона человек. В окопах, в танках, за штурвалами самолетов бойцы более 100 национальностей. Каждый из них достоин, чтобы о его подвиге помнили потомки. Согласно официальным данным, в ходе войны с Германией в войсках насчитывалось около 500 тысяч евреев, героически выполнявших свой долг в борьбе против нацизма. Не менее 100 человек получили звание Героя Советского Союза, 13 – полные кавалеры Ордена Славы. За годы войны орденами и медалями награждено свыше 160 тысяч воинов-евреев. Это четвертое место среди всех народов СССР по числу боевых наград после русских, украинцев и белорусов. В Курской битве сражались десятки воинов-евреев, бойцов и командиров Красной Армии. Сегодня несколькими историями о них поделится научный сотрудник музея-заповедника «Прохоровское поле» Екатерина Костенко.
3: В составе 31-й танковой бригады 5-й гвардейской танковой армии командиром танка Т-70 служил Зигель Исаак Абрамович. Из архивных документов мы знаем, в бою под Прохоровкой за совхоз «Красный Октябрь» показал себя смелым волевым командиром. Лично уничтожил в этом бою один танк противника, 3 противотанковых орудия и 5 автомашин. Даже после того, когда танк был подбит и начал гореть, не бросил танк, а вел огонь из пушки и пулемета. После прямого попадания снаряда сбило башню его танка. Зигель погиб, как сын Родины, на боевом посту. Похоронен в братской могиле села Береговое Прохоровского района. Посмертно удостоен ордена Отечественной войны первой степени. Тесно связана с Прохоровской землей судьба выдающегося советского танкового инженера и конструктора Гинзбурга Семена Александровича. Его биография оказалась крайне непростой. Родился

0: родился в городе Луганске. Участвовал в гражданской войне. Воевал, продолжая при этом учиться. В 1929 году окончил артиллерийскую академию по танковой специальности. Работал на нескольких заводах, на различных руководящих и конструкторских должностях. При его непосредственном участии и под его руководством были разработаны и запущены в производство такие известные танки, как Т-26, Т-28 и Т-35. В самом начале войны его назначили заместителем начальника отдела в наркомате танковой промышленности. В суровые военные годы он смог проявить себя на поприще создания самоходных артиллерийских установок. Именно тогда судьба сыграла с ним злую шутку. Первые самоходки были еще сырыми и имели множество дефектов, поэтому за их низкое качество Гинзбурга отстранили и направили в действующую армию. Находясь в должности заместителя командира 32-й танковой бригады по технической части, погиб при авианалете 3 августа 43-го года в районе деревни Малая Томаровка Курской области. Похоронен в селе Беленихино Прохоровского района Белгородской области. Разработанная им Су-76 стала одной из самых массовых самоходных установок в истории.
1: Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть.
2: Эхо огненной дуги подвигу предков посвящено.

когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

0: прогноз погоды.
1: Сегодня, 7 июля, синоптики обещают в регионе ясную или малооблачную погоду без осадков. В дневные часы термометр покажет плюс 23-25 градусов. Ветер западный, юго-западный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся.
2: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся. Мама, я вернулся.
3: Я вернулся.
4: Мама.
5: Мама.
4: Мама.
5: Мама, я вернулся.
6: Истории вернувшихся домой. Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Вы слушаете проект о людях, которые прошли через испытания и смогли адаптироваться к мирной жизни. Они сделали свой выбор. Они выжили там, где это казалось невозможным. Они вернулись.
7: Илья Майтаков, 29 лет. Родился в Красноярске. Живет в Белгороде. Сражался за Бахмут. Был ранен. Ветеран СВО. Кавалер Ордена Мужества.
6: После армии вы пошли работать в филармонию артистом балета. Как ваша мама отнеслась к такому выбору профессии?
8: Я со школы был в творчестве. Я ходил в театральный кружок. Мы выступали на сцене, играли спектакли, сценки, вели мероприятия. Также проводили дни города. Настолько нам было интересно и классно этим заниматься.
6: Мама поддерживала вас в этом?
8: Конечно, она приходила на спектакли. Ей это нравилось. Она была рада, что вот ее сын выступает на сцене.
6: А как на СВО вы попали?
8: Когда началась специальная военная операция, я и мой старший брат начали думать о том, чтобы пойти на фронт. Но тут же есть вторая сторона медали. У нас вполне нормальная жизнь, и мы этой жизнью не рискуем никак, мы не воюем. У нас есть работа, есть семья. Зачем идти на фронт? Но вот что-то свербело в душе. Все-таки у нас папа военный. Папа не стал в 21-м году. И мы поймали себя с братом на такой мысли, что, скорее всего, если бы папа жив был, он бы нас все-таки как-то пододвинул к этой теме пойти на фронт, поразмышлять хотя бы. Но все-таки сомнения оставались. Мы готовились постепенно, то есть морально, физически изучали материальную часть. И когда в ночь 2 на 3 июля 2022 года прилетела точка У в центр города практически, и мы все прекрасно знаем последствия, частный сектор. И сомнения вот эти вот минимальные, они вообще отпали. 4 июля мы уехали уже подписывать контракт.
6: Сколько в общей сложности вы пробыли на СВО?
8: Я пробыл месяц, брат пробыл чуть-чуть дольше, потому что мы попали в штурмовое подразделение частной военной компании. И так как у нас задача была идти только вперед, не шагу назад, как Великую Отечественную, мы старались забрать город Артемовск. Наши подразделения были первые, кто туда заходил. Люди отсеивались очень быстро, по разным причинам. Кого-то ранило, кто-то погиб. Но задача есть, мы ее стараемся выполнить. Город Артемовск все-таки является стратегической точкой. Там очень хорошая логистика, как железнодорожные пути, так и трассы и так далее. Подвоз там был колоссальный. Техники и личного состава со стороны ВСУ. Поэтому этот город особое значение имеет.
6: Что произошло?
8: Меня назначили старшим небольшого отряда. Нас было всего 4 человека. Нам сказали занять точку. Эта точка уже была под нашим контролем, просто там нужно было усиление. Моей главной задачей было не вступать в бой по собственной инициативе, а в случае нападения отражать атаку. Но если на основную группу, которую у нас находились чуть дальше, там и брат в основной группе был, и остальные ребята, если их начнут сжать, и они начнут отступать, моя задача их прикрывать. Все остальное время я обязан докладывать штаб, что происходит у них, у меня и в округе в целом. В принципе, все, что происходило в округе, это нас минировали, обстреливали и все. Потом моему пулеметному расчету, который состоит из 2 человек, прилетела граната. Я точно не видел откуда, потому что я находился в окопе. И попервой мне сказали, то, что никто не ранен, но потом один человек с пулеметного расчета пришел ко мне и сказал, что у него осколок в голову прилетел, застрял под кожей. Перерезал ему артерию, и он терял кровь. У осколков есть одна отличительная черта, что когда они летят горячие. Когда они заходят в тело, они запекают за собой весь вход. То есть кожу, мясо и так далее. Все, что ты можешь увидеть, это лиловая точка разного размера и жжение. Но ты не можешь понять, что произошло. И у него баротравма, контузия, кровотечение. Я ему постарался оказать первую помощь как смог, потому что мы находились в полевых условиях после дождя. Чернозем там к тебе липнет очень сильно, как глина. И кроме того, чтобы перебинтовать ему голову, я ничего не мог сделать. Я весь грязный. Ему заразу в голову занести я не хочу, потому что я прекрасно знаю, чем это может закончиться. И когда я его поднимал, по нам отработал миномет. Прилетело где-то в метрах в 3-4 от нас, и я получил ранение тяжелое. У меня была сломана рука, нога, осколки зашли в живот, вырвано мясо с конечности, много всего. А товарищу повезло, слава богу, что ему все пришло в этот же самый пулемет и в бронежилет. Большую часть удара я на себя принял. Ко мне прибежал мой старший брат. Ему по рации сказали о том, что я ранен. Он мне с друзьями оказывал первую медицинскую помощь, и они меня и вытаскивали потом.
0: На сегодняшний день что по состоянию здоровья у вас?
8: Требуется замена коленного сустава, но это с рекомендацией, конечно, хирурга, и плюс еще искусственная коленная чашечка, и нужно пришить связки. То есть это где-то операция 3-4. Но они достаточно тяжелые на одну ногу. Скорее всего, лечение будет еще год-два идти. Это если скажут, что можно ставить. Угу. Потому что после последней операции, когда мне сняли аппарат Ализарова, мне хирург прямо сказал: сейчас мы поставить коленный сустав тебе не можем, потому что у тебя там находятся осколки, на них есть зараза. И в случае, если мы поставим сейчас протез, он просто сказал: мы тебе потом снимем этот протез и отрежем ногу. Либо сделаем ее полностью прямой, ты ее не согнуть, не разогнуть, ничего не сможешь. Вот она прямая будет, и все. Чтобы этого избежать, всех этих рисков, с учетом того, сколько операций я перенес и какой результат сейчас, лучше подождать 2 года. Сейчас вот 2 года прошли. Я думаю, что в середине июля я поеду на консультацию в Москву опять. Но никто не дает 100% гарантии.
0: Когда мама узнала, что вы получили ранение?
8: У нас ситуация достаточно неоднозначная. Мы маме не сказали, что мы пошли на фронт. Мы соврали. Как делать нельзя. Да, я знаю, что многие мамы нас за это ругают. Мама сама нас за это ругала. Но могу объяснить, почему мы это сделали. Когда началась специальная военная операция, мы всей семьей следили за новостями, где что происходит. И чтобы не травмировать сразу маму и обречь ее на вот эти душевные страдания, мы придумали легенду, что мы поедем на север работать в шахту и так далее, потому что брат шахтер у меня.
0: Как вы думаете, мама поверила?
8: Мама поверила. Она сама.
0: Вы были убедительны?
8: Да.
0: Вы получили ранение? Как сказать маме?
8: Мы дальше начали врать. Мы сказали, что произошел несчастный случай на шахте.
0: Кто придумал такую историю?
8: Оба придумывали. По мере поступления проблем. Но когда я лежал в госпитале уже в Москве, и я не знал, что с моим братом. Он оставался там дальше на фронте, когда меня эвакуировали. Да, я очень сильно за него переживал, потому что все-таки штурмовое подразделение. Но спустя где-то 2-3 недели он со мной связался и сказал, что ей там все хорошо. Он сказал маме о том, что я ранен. Они собрались и приехали ко мне. Я маме, в принципе-то, в госпитале и признался. Потому что придумывать что-то на ходу, это было очень тяжело все-таки. Ты лежишь в палате тоже с такими же, как и ты, которые получили ранение. Ребят приходят, награждают офицеры. Офицеры интересуются, кто откуда. И как же это стыдно было говорить о том, что я просто гражданский человек. Потому что рядом мама находится. Вот, а потом я сказал маме, что я больше не могу врать. Да, я действительно был на фронте, и там я получил свое ранение. Мама сначала плакала. Не могла поверить. Но ее все успокаивали. И медсестры. Потому что, не знаю, вот мама у меня такой светлый человек, что ее все полюбили там. Мама у меня ухаживала за всеми парнями. Не только за мной, за всеми пацанами. Потом, со временем, мама сказала мне то, что я понимаю, почему вы пошли. Потому что вы сыновья кадрового советского офицера. И абсолютно неудивительно, что вы туда пошли.
0: Сегодня вы впервые на радио. Угу. И вот никогда еще вы не звонили маме отсюда. Давайте сделаем это прямо сейчас.
8: Давайте, я надеюсь, она сможет взять трубку. Алло.
4: Да, Сыночка, привет,
8: папа. Привет, мамуль. Мамуль, я сейчас на радио нахожусь.
4: Да.
8: Вот. Наша сегодняшняя тема – это разговор о маме. И я вот звоню тебе сказать то, что я тебя очень сильно люблю.
4: Спасибо, я тебя люблю.
8: мы вспоминали мое прошлое, то есть как я пошел на фронт, и хочу сказать тебе огромное спасибо за все твои переживания, за все твое старание.
9: Спасибо тебе и тебе, мое солнышко, что ты у меня есть. Но Господь мне подарил такого сыночка хорошего, доброго, ласкового, нежного, любимого. Спасибо тебе, моя радость, за все.
8: Я тебя очень сильно люблю, мам.
9: Я тебя люблю, мой солдат.
8: Все, я тебе чуть-чуть попозже позвоню, ладно?
9: Хорошо, моя радость, все, целую, обнимаю тебя крепко-крепко. Пока.
8: Пока-пока.
6: Истории вернувшихся домой.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. По сведениям оперштаба, за минувшие сутки ВСУ 66 раз атаковали территорию Белгородской области. Ночью враг осуществил массированные ракетные удары по Белгороду и Белгородскому округу. Хотя большую часть снарядов сбили, были прилеты по гражданской инфраструктуре. Кроме того, ударам различного типа подверглись 13 округов. 134 беспилотника сбиты и подавлены. К сожалению, не обошлось без жертв и повреждений, рассказал Александр Шуваев. В Белгородском Маракитянском округах погибли два мирных жителя. Вчера стало известно о гибели мирного жителя ночью 5 июля в Грейворонском округе. Приносим искренние соболезнования их родным и близким. В Белгородском округе 11 человек, среди них трое детей, получили ранения. Семерых госпитализировали в медучреждении Белгорода. В областной столице после вражеской атаки на одном из объектов произошло возгорание. Пожарные расчеты его ликвидировали. Вновь была повреждена энергетическая инфраструктура, поэтому в отдельных районах Белгорода и нескольких муниципалитетах наблюдались перебои в электро- и водоснабжении. На текущий момент в целом по городу и округу всем возобновлена подача воды. В большинстве районов восстановлена подача электроэнергии. Без света пока остаются порядка 1700 домовладений в Яковлевском муниципальном округе. В течение сегодняшнего дня подача электричества будет восстановлена. Все аварийные службы продолжают работать над скорейшим устранением последствий атак, заверил Шуваев. Белгород вошел в число российских городов с самыми высокими отраслевыми зарплатами. По итогам исследования областной центр занял 31 место в стране. Средняя зарплата в Белгороде составляет 87 тысяч рублей, а самые высокие доходы получают специалисты сферы IT и связи. В среднем 154 тысячи рублей в месяц. Белгород также стал лидером среди городов Черноземья по уровню максимальной отраслевой зарплаты, опередив Воронеж, Липецк, Тамбов и Курск. Рейтинг составлен на основе данных официальной статистики за первый квартал 2026 года и учитывает зарплаты работников средних и крупных предприятий, отмечают специалисты. Белгородские выпускники могут подать заявление на поступление в колледж через госуслуги. Теперь портал не только принимает заявления, но и помогает выбрать подходящее место для учебы. К сервису подключены более 4000 колледжей и техникумов, доступны 46 тысяч образовательных программ на выбор. На госуслугах также можно пройти профориентацию, сравнить программы и оценить шансы на бюджет, подать заявление. Сроки приемной кампании для творческих специальностей до 10 августа. Для остальных специальностей, включая целевое обучение, до 15 августа. Для очно-заочной и заочной форм обучения до 1 декабря включительно. Проект реализуется в рамках нацпроекта «Экономика данных». Белгородская команда «Чемпион по пляжному регби». В Железногорске состоялось первенство Центрального федерального округа по пляжному регби. Мероприятие было организовано в рамках реализации госпрограммы «Спорт России». В чемпионате приняли участие 6 команд. Наша команда «Белая крепость» заняла первое место, Железногорский «Ферум» – второе, Брянский «Пересвет» – третье. Чемпионат страны пройдет в августе. Команду тренирует Кирилл Гаврилов. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Новых успехов и побед!

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Масло «Слобода» литр 129,90. Сосиски копченые «Папа может» килограмм 269,90.

0: Герою.
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
2: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
2: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
2: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
2: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
2: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: Сегодня, 7 июля, синоптики обещают в регионе ясную или малооблачную погоду без осадков. В дневные часы термометр покажет плюс 23-25 градусов. Ветер западный, юго-западный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: «Читаю твое письмо». Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Девочка и фашист. Рассказ фронтовика. Выбежала девочка из дома, маленькая, в мамином платке. Старенькие валенки знакомы, весело блестели вдалеке. Куклу на салазках покатала, с черную собачкой у ворот. Долго поребячьи лопотала, рукавички ей совала в рот. Бегала то к дому, то к сараю и шептала, прячась за крыльцо: «Я с тобой, собачка, не играю. Ты чего слюнявишь мне лицо?» Топала по тропке возле дома, щечки на морозе расцвели. Вдруг, хрустя по снегу незнакомо, злые люди к дому подошли. Вытащили все, что в доме было, даже карандашик и тетрадь. Ту, в которой девочка любила ласточек для мамы рисовать. Вынесли подушки и корзины, сверток детских трусиков цветных. И такие были образины, лютые и жадные у них. Разбросали карточки по дому, снимки, что в альбомах берегли. А потом зажженную солому равнодушно двери поднесли. Зазвенели выбитые рамы, полыхнуло пламя через край. И раздался хриплый голос мамы: «Доченька, любимая, прощай!» Черным дымом крыша вся покрылась, вспыхнул клен, что рос невдалеке. Губки задрожали, покатилась крохотная слезка по щеке. «Мамочка, любимая, родная, посмотри, сейчас расправлюсь я с этим, на котором шерстяная вязаная кофточка твоя». Кулачишки маленькие сжала, сердце быстро прыгнуло в груди. К рыжему фашисту подбежала и сказала звонко: «Уходи!» Был он длинный, грязный и плечистый. Был он молод, жаден и жесток. И сорвал он с девочки пушистый, теплый, мамин ласковый платок. Волосенки ветром растрепало, слезы стыли возле самых век. Треснул выстрел, девочка упала личиком курносым прямо в снег. В это утро мы в окопах были, а потом рванулись точно в срок. И атакой яростной отбили небольшой районный городок.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Белгород вошел в число российских городов с самыми высокими отраслевыми зарплатами. По итогам исследования областной центр занял 31 место в стране. Средняя зарплата в Белгороде составляет 87 тысяч рублей, а самые высокие доходы получают специалисты сферы IT и связи. В среднем 154 тысячи рублей в месяц. Белгород также стал лидером среди городов Черноземья по уровню максимальной отраслевой зарплаты, опередив Воронеж, Липецк, Тамбов и Курск. Рейтинг составлен на основе данных официальной статистики за первый квартал 2026 года и учитывает зарплаты работников средних и крупных предприятий, отмечают специалисты. Белоблводоканал устранил более 6 тысяч нарушений в работе системы водоснабжения региона за первое полугодие 2026-го. Специалисты водоканала устранили 2819 порывов сети водоснабжения с производством земляных работ, ликвидировали 2000 течей водопроводных колодцев и более 1500 нарушений в работе объектов водоснабжения. Кроме того, в рамках текущих и профилактических работ специалисты провели ремонт и техническое обслуживание более 1500 водозаборных скважин, заменили более 500 единиц насосного оборудования и порядка 100 единиц запорно-регулирующей арматуры, отремонтировали 226 водоразборных колонок. Напоминаем, что сообщить о нарушении в работе централизованных систем водоснабжения и водоотведения можно круглосуточно по телефону единого контактного центра 8 800 234 71 80. Белгородские выпускники могут подать заявление на поступление в колледж через госуслуги. Теперь портал не только принимает заявления, но и помогает выбрать подходящее место для учебы. К сервису подключены более 4000 колледжей и техникумов, доступны 46 тысяч образовательных программ на выбор. На госуслугах также можно пройти профориентацию, сравнить программы и оценить шансы на бюджет, подать заявление. Сроки приемной кампании для творческих специальностей до 10 августа. Для остальных специальностей, включая целевое обучение, до 15 августа. Для очно-заочной и заочной форм обучения до 1 декабря включительно. Проект реализуется в рамках нацпроекта «Экономика данных». Белгородская команда «Чемпион по пляжному регби». В Железногорске состоялось первенство Центрального федерального округа по пляжному регби. Мероприятие было организовано в рамках реализации госпрограммы «Спорт России». В чемпионате приняли участие 6 команд. Наша команда «Белая крепость» заняла первое место, Железногорский «Ферум» – второе, Брянский «Пересвет» – третье. Чемпионат страны пройдет в августе. Команду тренирует Кирилл Гаврилов. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Новых успехов и побед!

0: Радио Z.
1: Звуком высекаем огонь из людских сердец.

0: Реклама.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
3: Нужно, чтобы помнили.
4: Нужно, чтобы знали.
3: Нужно, чтобы верили.
5: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
3: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
2: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: прогноз погоды.
1: Сегодня, 7 июля, синоптики обещают в регионе ясную или малооблачную погоду без осадков. В дневные часы термометр покажет плюс 23-25 градусов. Ветер западный, юго-западный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

полям. В глухозимье бродит лихо, за спиной подходит тихо к нашим братьям, сыновьям. Морок застит им глаза пеленою снов тревог.

земное. Ты выдохнул молча, сердце твое стучало, как будто чужое. Не дрогнули руки, Господь уберег. И вдруг на лицо, что почует ты мог, закапали с веток березы. Людей благодарные

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: Щедрые цены в нашем Доброцене.
4: Масло «Слобода» литр 129,90. Сосиски копченые «Папа может» килограмм 269,90.
5: Цены для магазинов Белгородской области.
6: Сроки акции со 2 по 15 июля 2026 года. Цены в рублях.
7: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
8: Телефон 372-672. 372-672.
9: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
10: Нужно, чтобы помнили.
11: Нужно, чтобы знали.
10: Нужно, чтобы верили.
11: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
10: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
9: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
12: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
13: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
9: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
13: Как защитить себя и близких?
9: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
13: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
9: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
13: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
9: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
13: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
14: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: проект на радио Z. Летом 1943 года на полях под Курском, Орлом и Белгородом развернулось величайшее танковое сражение в истории человечества. Более миллиона танкистов, пехотинцев и летчиков навсегда вписаны в летопись Великой Победы. Русские и украинцы, татары и чуваши, калмыки и осетины, более 100 народов стояли насмерть за Родину, за наше будущее. Помните с нами. Слушайте «Эхо огненной дуги» о героях Курской битвы на радио Z.
1: Пограничный десант – непривычное слово для многих. Снова ждут где-то нас, и на юг вертолеты уходят –

мы вернемся, если нас помнят и ждут, если о нас еще помнят, что такое дышать.

Что такое дыша, в двух словах объяснить бесполезно. Здесь не просят наград, просто так на рожон не полезут.

0: Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Правительство одобрило законопроект, предусматривающий привлечение солдат-срочников для усиления воинских подразделений Федеральной противопожарной службы МЧС. Призванные военнослужащие будут задействованы в тушении пожаров и проведении спасательных операций. Если ранее их полномочия ограничивались охраной закрытых территорий, режимных и особо важных объектов, то новые нормы позволят им осуществлять деятельность на территории населенных пунктов и в различных организациях. В России упростили оформление пенсии. Теперь социальный фонд будет самостоятельно запрашивать данные о стаже и заработке через цифровую платформу, сообщили в финансовом университете. Это значит, что в большинстве случаев хватит паспорта и СНИЛС, все остальное фонд найдет сам. Дополнительные документы понадобятся только если каких-то сведений нет в базах, например, для подтверждения работы до 2002 года. Новые правила касаются страховых, накопительных и государственных пенсий. Заявления на поступление в вузы России подали уже более 7,3 тысячи участников спецоперации. Об этом сообщают в Миноборнауки. По отдельной квоте в вузы могут поступить участники СВО, их дети, герои России, граждане с тремя орденами мужества, а также дети медработников, умерших во время пандемии COVID-19. В 2025 году по ней поступило 28,7 тысячи абитуриентов. Заполняемость составила 53%. Большинство ветеранов обучаются в вузах Саратовской области, Москвы, Ростовской области, Луганской Народной Республики, Свердловской области и Хабаровского края. Приемная кампания вузы и колледжи в этом году стартовала 20 июня. Всего абитуриентам будет доступно свыше 1,5 миллиона бюджетных мест. Около 880 тысяч в учреждениях среднего профессионального образования и не менее 620 тысяч в вузах. Все медицинские учреждения в России перешли на электронные медкарты пациентов. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Помимо этого, в некоторых регионах уже применяется программное обеспечение с искусственным интеллектом, которое выявляет риски развития сердечно-сосудистых осложнений, в том числе конфигурирует набор мер профилактики сосудистых катастроф и помогает врачу сформировать клинические рекомендации для пациента. Министр добавил, что существуют программы с искусственным интеллектом, которые используются скорой помощью. Они позволяют быстро идентифицировать цифровой профиль пациента и посмотреть его последние анализы. Минпросвещение России отменило домашние задания для первоклассников с 1 сентября 2026. Малышей, которые только начинают учиться, освободят от дополнительной нагрузки после уроков, решили в ведомстве. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Будьте здоровы. Мирного неба.
0: Прогноз погоды.
2: Сегодня, 7 июля, синоптики обещают в регионе ясную или малооблачную погоду без осадков. В дневные часы термометр покажет плюс 23-25 градусов. Ветер западный, юго-западный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: Совместный проект «Радио Z» и музея-заповедника «Прохоровское поле».
1: Эхо огненной дуги подвигу предков посвящается.
2: 5 июля 1943 года началась битва на Курской дуге, длившаяся 50 дней. Она стала одним из ключевых сражений Великой Отечественной войны. В ней с советской стороны участвовало более миллиона человек. В окопах, в танках, за штурвалами самолетов бойцы более 100 национальностей. Каждый из них достоин, чтобы о его подвиге помнили потомки. Согласно официальным данным, в ходе войны с Германией в войсках насчитывалось около 500 тысяч евреев, героически выполнявших свой долг в борьбе против нацизма. Не менее 100 человек получили звание Героя Советского Союза, 13 – полные кавалеры Ордена Славы. За годы войны орденами и медалями награждено свыше 160 тысяч воинов-евреев. Это четвертое место среди всех народов СССР по числу боевых наград после русских, украинцев и белорусов. В Курской битве сражались десятки воинов-евреев, бойцов и командиров Красной Армии. Сегодня несколькими историями о них поделится научный сотрудник музея-заповедника «Прохоровское поле» Екатерина Костенко.
3: В составе 31-й танковой бригады 5-й гвардейской танковой армии командиром танка Т-70 служил Зигель Исаак Абрамович. Из архивных документов мы знаем, в бою под Прохоровкой за совхоз «Красный Октябрь» показал себя смелым волевым командиром. Лично уничтожил в этом бою один танк противника, 3 противотанковых орудия и 5 автомашин. Даже после того, когда танк был подбит и начал гореть, не бросил танк, а вел огонь из пушки и пулемета. После прямого попадания снаряда сбило башню его танка. Зигель погиб, как сын Родины, на боевом посту. Похоронен в братской могиле села Береговое Прохоровского района. Посмертно удостоен ордена Отечественной войны первой степени. Тесно связана с Прохоровской землей судьба выдающегося советского танкового инженера и конструктора Гинзбурга Семена Александровича. Его биография оказалась крайне непростой. Родился в городе Луганске. Участвовал в гражданской войне. Воевал, продолжая при этом учиться. В 1929 году окончил артиллерийскую академию по танковой специальности. Работал на нескольких заводах, на различных руководящих и конструкторских должностях. При его непосредственном участии и под его руководством были разработаны и запущены в производство такие известные танки, как Т-26, Т-28 и Т-35. В самом начале войны его назначили заместителем начальника отдела в наркомате танковой промышленности. В суровые военные годы он смог проявить себя на поприще создания самоходных артиллерийских установок. Именно тогда судьба сыграла с ним злую шутку. Первые самоходки были еще сырыми и имели множество дефектов, поэтому за их низкое качество Гинзбурга отстранили и направили в действующую армию. Находясь в должности заместителя командира 32-й танковой бригады, по технической части погиб при авианалете 3 августа 43-го года в районе деревни Малая Томаровка Курской области. Похоронен в селе Беленихино Прохоровского района Белгородской области. Разработанная им Су-76 стала одной из самых массовых самоходных установок в истории.
4: Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть. ни с пути свернуть.
1: Эхо огненной дуги подвигу предков посвящено.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Валентин Демидов поделился итогами совещания с заместителями и руководителями структурных подразделений Белгорода. Обсуждали ключевые направления и задачи на ближайшие недели. В этом выпуске о них и расскажем. Подготовка к зиме в приоритетах. Координирует работу ресурсоснабжающих организаций и коммунального предприятия. Важный вопрос – содержание городских территорий. Руководителю Белгорблагоустройства поручено оптимизировать графики, а управам усилить контроль и давать ежедневные отчеты. Заммэра поручено оперативно провести работу с хозяйствующими субъектами. Они несут ответственность за прилегающие территории. В прошлом году в Белгороде обустроили 115 новых остановочных павильонов. На 11 повреждено остекление, 10 из-за вандалов, один павильон пострадал в результате обстрела ВСУ. С полицией отрабатывают поиск нарушителей. Остановки оперативно приведут в нормативное состояние. Ход ремонта музыкальной школы номер 1 под личным контролем мэра идет закупка оборудования. Мебель, стулья, оснащение для концертного зала. Подрядчик в графике, вопрос с оснащением закрыт, сказал Демидов. Парк Ленина 8 июля отметит 70-летний юбилей. Планирует подвести промежуточные итоги трехлетней реконструкции. А на 5 августа запланировано открытие шахматной беседки. Ждем обратную связь от известных шахматистов. В планах самый масштабный шахматный турнир в истории Белгорода. Готовимся, рассказал Демидов. С Андреем Кожемякиным проедут все спортучреждения, проверят доступность для людей с ограничениями по здоровью. С 20 июля приемка образовательных учреждений к новому учебному году. Начинаются проверки школ, готовимся к старту. Вопросы безопасности, оснащения, санитарного состояния – все в работе, подчеркнул мэр Белгорода. В рамках планового ремонта поэтапно приводят в порядок несколько участков автодорог в Белгороде. Улица Преображенская от улицы Николая Чумичева до проспекта Богдана Хмельницкого. Завершение в октябре. Улица Николая Чумичева от улицы Победы до Гражданского проспекта. Путепровод по Михайловскому шоссе. Ремонт левой стороны завершат к концу года, а в следующем отремонтируют и правую. Улица Северодонецкая. Ремонт завершен, разметка нанесена, движение открыто. Участок улицы Красноармейской, улицы Щерса, верхний слой покрытия уложен, бортовые камни заменены, остается установить новый светофорный объект, рассказали в мэрии. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Добрых дорог и процветания вам!

всем в этой жизни бывает подчас нелегко. Только ведь сердце свое никогда не обманет. Счастье порой нам кажется

0: Россия, чтобы жила моя Россия.
1: Радио Z. Командовать парадом будем мы.

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

обнимет, развяжет мой завязанный язык. Счастливо, бать. Так не хочу я уезжать и не разжать пожатия руки. Счастливо, бать.

0: дом. Счастливо, батя. Я шепотом скажу тебе и обниму, а фразы все потом.
1: Радио Z. Гордимся.

Средние маки, журавли улетают трубя, и природа в болезненном мраке не похожа сама на себя.

Жизнь растений теперь затаилась в этих странных обрубках ветвей. Ну а что же с тобой приключилось? Что с душой приключилось твоей?

Пусть непрочны домашние стены, пусть дорога уводит во тьму. Нет на свете печальней измены, чем измена себе самому.

Радио Зет. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: прогноз погоды.
1: В среду, 8 июля, в регионе ожидается преимущественно облачная погода. Местами пройдут дожди. Ночью 19 градусов тепла, в дневные часы до плюс 23-26. Ветер южный, умеренный. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.
2: Кружит земля, как в детстве карусель.

0: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся.
2: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся. Мама, я вернулся.
3: Я вернулся.
1: Мама.
4: Мама.
5: Мама. Мама, я вернулся.
6: Истории вернувшихся домой.
7: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Вы слушаете проект о людях, которые прошли через испытания и смогли адаптироваться к мирной жизни. Они сделали свой выбор. Они выжили там, где это казалось невозможным. Они вернулись.
8: Илья Майтаков, 29 лет. Родился в Красноярске. Живет в Белгороде. Сражался за Бахмут. Был ранен. Ветеран СВО. Кавалер Ордена Мужества.
7: После армии вы пошли работать в филармонию артистом балета. Как ваша мама отнеслась к такому выбору профессии?
9: Я со школы был в творчестве. Я ходил в театральный кружок. Мы выступали на сцене, играли спектакли, сценки, вели мероприятия. Также проводили дни города. Настолько нам было интересно и классно этим заниматься.
7: Мама поддерживала вас в этом?
9: Конечно, она приходила на спектакли. Ей это нравилось. Она была рада, что вот ее сын выступает на сцене.
7: А как на СВО вы попали?
9: Когда началась специальная военная операция, я и мой старший брат начали думать о том, чтобы пойти на фронт. Но тут же есть вторая сторона медали. У нас вполне нормальная жизнь, и мы этой жизнью не рискуем никак, мы не воюем. У нас есть работа, есть семья. Зачем идти на фронт? Но вот что-то свербело в душе. Все-таки у нас папа военный. Папа не стало в 21-м году. И мы поймали себя с братом на такой мысли, что, скорее всего, если бы папа жив был, он бы нас все-таки как-то пододвинул к этой теме пойти на фронт, поразмышлять хотя бы. Но все-таки сомнения оставались. Мы готовились постепенно, то есть морально, физически изучали материальную часть. И когда в ночь со 2 на 3 июля 2022 года прилетела точка У в центр города практически, и мы все прекрасно знаем последствия, частный сектор. И сомнения вот эти вот минимальные, они вообще отпали. 4 июля мы уехали уже подписывать контракт.
7: Сколько в общей сложности вы пробыли на СВО?
9: Я пробыл месяц, брат пробыл чуть-чуть дольше, потому что мы попали в штурмовое подразделение частной военной компании. И так как у нас задача была идти только вперед, ни шагу назад, как Великую Отечественную, мы старались забрать город Артемовск. Наши подразделения были первые, кто туда заходил. Люди отсеивались очень быстро, по разным причинам. Кого-то ранило, кто-то погиб. Но задача есть, мы ее стараемся выполнить. Город Артемовск все-таки является стратегической точкой. Там очень хорошая логистика, как железнодорожные пути, так и трассы и так далее. Подвоз там был колоссальный. Техники и личного состава со стороны ВСУ. Поэтому этот город особое значение имеет.
7: Что произошло?
9: Меня назначили старшим небольшого отряда. Нас было всего 4 человека. Нам сказали занять точку. Эта точка уже была под нашим контролем, просто там нужно было усиление. Моей главной задачей было не вступать в бой по собственной инициативе, а в случае нападения отражать атаку. Но если на основную группу, которую у нас находились чуть-чуть дальше, там и брат в основной группе был, и остальные ребята, если их начнут сжать, и они начнут отступать, моя задача их прикрывать. Все остальное время я обязан докладывать в штаб, что происходит у них, у меня и в округе в целом. В принципе, все, что происходило в округе, это нас минировали, обстреливали и все. Потом моему пулеметному расчету, который состоит из 2 человек, прилетела граната. Я точно не видел откуда, потому что я находился в окопе. И попервой мне сказали то, что никто не ранен, но потом один человек с пулеметного расчета пришел ко мне и сказал, что у него осколок в голову прилетел, застрял под кожей. Перерезал ему артерию, и он терял кровь. У осколка есть одна отличительная черта, что когда они летят горячие. Когда они заходят в тело, они запекают за собой весь вход. То есть кожу, мясо и так далее. Все, что ты можешь увидеть, это лиловая точка разного размера и жжение. Но ты не можешь понять, что произошло. И у него баротравма, контузия, кровотечение. Я ему постарался оказать первую помощь как смог, потому что мы находились в полевых условиях после дождя. Чернозем там к тебе липнет очень сильно, как глина. И кроме того, чтобы перебинтовать ему голову, я ничего не мог сделать. Я весь грязный. Ему заразу в голову занести я не хочу, потому что я прекрасно знаю, чем это может закончиться. И когда я его поднимал, по нам отработал миномет. Прилетело где-то в метрах в 3-4 от нас, и я получил ранение тяжелое. У меня была сломана рука, нога, осколки зашли в живот, вырвано мясо с конечности, много всего. А товарищу повезло, слава богу, что ему все пришло в этот же самый пулемет и в бронежилет. Большую часть удара я на себя принял. Ко мне прибежал мой старший брат. Ему по рации сказали о том, что я ранен. Он мне с друзьями оказывал первую медицинскую помощь, и они меня и вытаскивали потом.
0: На сегодняшний день что по состоянию здоровья у вас?
9: Требуется замена коленного сустава, но это с рекомендацией, конечно, хирурга, и плюс еще искусственная коленная чашечка, и нужно пришить связки. То есть это где-то операция 3-4. Но они достаточно тяжелые на одну ногу. Скорее всего, лечение будет еще год-два идти. Это если скажут, что можно ставить. Угу. Потому что после последней операции, когда мне сняли аппарат Ализарова, мне хирург прямо сказал: сейчас мы поставить коленный сустав тебе не можем, потому что у тебя там находятся осколки, на них есть зараза. И в случае, если мы поставим сейчас протез, он просто сказал: мы тебе потом снимем этот протез и отрежем ногу. Либо сделаем ее полностью прямой, ты ее не согнуть, не разогнуть, ничего не сможешь. Вот она прямая будет, и все. Чтобы этого избежать, всех этих рисков, с учетом того, сколько операций я перенес и какой результат сейчас, лучше подождать 2 года. Сейчас вот 2 года прошли. Я думаю, что в середине июля я поеду на консультацию в Москву опять. Но никто не дает 100% гарантии.
0: Когда мама узнала, что вы получили ранение?
9: У нас ситуация достаточно неоднозначная. Мы маме не сказали, что мы пошли на фронт. Мы соврали. Как делать нельзя. Да, я знаю, что многие мамы нас за это ругают. Мама сама нас за это ругала. Но могу объяснить, почему мы это сделали. Когда началась специальная военная операция, мы всей семьей следили за новостями, где что происходит. И чтобы не травмировать сразу маму и обречь ее на вот эти душевные страдания, мы придумали легенду, что мы поедем на север работать в шахту и так далее, потому что брат шахтер у меня.
0: Как вы думаете, мама поверила?
9: Мама поверила. Она сама.
0: Вы были убедительны?
9: Да.
0: Вы получили ранение? Как сказать маме?
9: Мы дальше начали врать. Мы сказали, что произошел несчастный случай на шахте.
0: Кто придумал такую историю?
9: Оба придумывали. По мере поступления проблем. Но когда я лежал в госпитале уже в Москве, и я не знал, что с моим братом. Он оставался там дальше на фронте, когда меня эвакуировали. То я очень сильно за него переживал, потому что все-таки штурмовое подразделение. Но спустя где-то 2-3 недели он со мной связался и сказал, что я ей там все хорошо. Он сказал маме о том, что я ранен. Они собрались и приехали ко мне. Я маме, в принципе, это в госпитале и признался. Потому что придумывать что-то на ходу, это было очень тяжело все-таки. Ты лежишь в палате тоже с такими же, как и ты, которые получили ранения. Ребят приходят, награждают офицеры. Офицеры интересуются, кто откуда. И как же это стыдно было говорить о том, что я просто гражданский человек. Потому что рядом мама находится. Вот. А потом я сказал маме, что я больше не могу врать. Да, я действительно был на фронте, и там я получил свое ранение. Мама сначала плакала. Не могла поверить. Но ее все успокаивали. И медсестры. Потому что, не знаю, вот мама у меня такой светлый человек, что ее все полюбили там. Мама у меня ухаживала за всеми парнями. Не только за мной, за всеми пацанами. Потом, со временем, мама сказала мне то, что я понимаю, почему вы пошли. Потому что вы сыновья кадрового советского офицера. И абсолютно неудивительно, что вы туда пошли.
0: Сегодня вы впервые на радио. Угу. И вот никогда еще вы не звонили маме отсюда. Давайте сделаем это прямо сейчас.
9: Давайте, я надеюсь, она сможет взять трубку. Алло.
4: Да, Сенечка, привет.
9: Привет, мамуль. Мамуль, я сейчас на радио нахожусь.
4: Да.
9: Вот. Наша сегодняшняя тема – это разговор о маме. И я вот звоню тебе сказать то, что я тебя очень сильно люблю.
4: Спасибо, Оля. Я тебя люблю.
9: мы вспоминали мое прошлое, то есть как я пошел на фронт. И хочу сказать тебе огромное спасибо за все твои переживания, за все твое старание.
10: Спасибо тебе и тебе, моя солнышко, что ты у меня есть. Но Господь мне подарил такого сыночка хорошего, доброго, ласкового, нежного, любимого. Спасибо тебе, моя радость, за все.
9: Я тебя очень сильно люблю, мам.
10: Я тебя люблю, мой сладкий.
9: Все, я тебе чуть-чуть попозже позвоню, ладно?
10: Хорошо, моя радость, все, целую, обнимаю тебя крепко-крепко. Пока.
9: Пока-пока.
6: Истории вернувшихся домой.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить.
1: Радио З. Новости.
2: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Работа российской армии по созданию буферной зоны продолжается, сообщил Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента России добавил, постоянные просьбы Украины к Западу о новых видах вооружений не могут помешать России продолжать СВО до достижения целей. Москва поддерживает контакты с Вашингтоном и надеется, что его усилия по Украине увенчаются успехом. Предпочтительным для России остается политико-дипломатическое урегулирование ситуации на Украине. Кремль будет отслеживать поступающую с саммита НАТО информацию. Ранее о буферных зонах высказался и Дмитрий Медведев. Он сообщил, что они пройдут в Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях. Правительство ввело особый порядок работы энергетики в приграничных и исторических регионах из-за обстрелов и диверсий. Постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Документ предусматривает создание особых зон с упрощенным порядком оплаты за электроэнергию. Также не будут начисляться пени за период с октября 2023 по апрель 2025 года. Владельцы российских сайтов обязаны прекратить использование иностранных систем авторизации для входа пользователей на сайты и в приложения, иначе им грозят штрафы до 700 тысяч рублей. Соответствующий закон вступил в силу 7 июля. Мера распространится исключительно на владельцев сайтов, будь то юридические или физические лица, а не на самих пользователей. В России с 11 июля вступит в силу новый порядок расчета средней стоимости запасных частей и материалов на ремонт по ОСАГО. Это избавит от необходимости искать аналоги запчастей по более низким ценам, которых зачастую могло просто не оказаться на рынке. Полисы на этом фоне могут подорожать, но незначительно, объяснили автоюристы. Они напомнили еще об одном важном изменении. Теперь будет вестись учет одноразовых деталей, включая уплотнители и наклейки. Сегодня на них рассчитывается лимит в 2% от стоимости запчастей. Расходы будут включаться в общую смету ремонта. В следующем году у россиян будет 247 рабочих дней и 118 выходных вместе с праздниками. Это следует из проекта производственного календаря, подготовленного Минтрудом. Новогодние каникулы продлятся 11 дней с 31 декабря 2026 по 10 января 2027. Кроме того, в ноябре россиян ждут 5-дневные выходные. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени!

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Масло «Слобода» литр 129,90. Сосиски копченые «Папа может» килограмм 269,90.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции со 2 по 15 июля 2026 года. Цены в рублях.
5: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
6: Телефон 372-672. 372-672.
7: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
8: Нужно, чтобы помнили.
9: Нужно, чтобы знали.
8: Нужно, чтобы верили.
9: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
8: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
7: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
10: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
11: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
7: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
11: Как защитить себя и близких?
7: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
11: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
7: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
11: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
7: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
11: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
12: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
13: Мой дорогой цветок, живешь с собой вдвоем? Что любить, пока еще не поздно. Тебе всегда тепло под питерским дождем, а я под золотым московским солнцем.

0: прогноз погоды.
1: В среду, 8 июля, в регионе ожидается преимущественно облачная погода. Местами пройдут дожди. Ночью 19 градусов тепла, в дневные часы до плюс 23-26. Ветер южный, умеренный. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Города Победы на Радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
1: и Татьяна Криницкая.
2: Мы продолжаем рассказывать о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
1: Луга – старинный город Ленинградской области. Столетиями Лужская земля неразрывно связана с военной историей нашей страны. Здесь происходили сражения с немцами-крестоносцами, литовскими и шведскими войсками.
2: Своим рождением Луга обязана Екатерине II, которая в 1877 году повелела на реке Луги учредить новый город близ урочища, где река Врёвка в Лугу впадает, наименовав он и город Луга.
1: Во время Великой Отечественной войны город стал стратегически важным населенным пунктом. Через него открывалась прямая дорога на Ленинград.
2: «22 июня 1941 года в 6 часов утра в Лужском гарнизоне объявили боевую тревогу. В городе началось формирование истребительного батальона.
1: Было решено создать Лужский оборонительный рубеж, опоясывающий Ленинград тройным кольцом. Вокруг Луги началось строительство 70-километрового противотанкового рва. Почти 10 тысяч лужан создавали 4 линии обороны. Уже шли бои, а здесь продолжали рыть траншеи и рвы.
2: Через 2 недели было возведено 43 километра трехрядных проволочных заграждений, свыше 600 позиций для артиллерии и пулеметов.
1: 10 июля передовые части корпуса генерала Рейнгарда вышли к реке Луге. До Ленинграда оставалось всего 142 километра.
2: Расчет неприятеля был прост. Если Псков, имея долговременное укрепление, был взят сходу, то небольшую Лугу думали проскочить, не задерживаясь. Однако план не сработал. Впервые на этом участке фронта наши войска заставили противника развернуться и вступить в многодневные бои.
1: 12 июля противник появился перед основным рубежом обороны и под мощным ударом наших артиллеристов сходу пробиться к городу не смог. Враг был ошеломлен непредвиденной задержкой. Не добившись успеха лобовым ударом, немецкое командование начало искать слабые места в обороне. Попытки форсировать реку Лугу вброд оказались безрезультатными.
2: С каждым днем бои становились ожесточеннее. Они проходили практически без пауз, длились сутками. Дело доходило до рукопашных атак. Продвижение противника было приостановлено.
1: Если в начале июля немецкие войска преодолевали в сутки до 25 километров, то в конце месяца – 7, а в начале августа – только 1 километр. Несмотря на это, их натиск не ослабевал.
2: Враг развернул упорные бои. В этот день в налете на город участвовало 40 самолетов. Его обстреляли из орудий крупного калибра. Центр Луги превратился в развалины.
1: 16 августа враг овладел Новгородом и станцией Батецкая. 235-я стрелковая дивизия отошла на восточную окраину Луги. В окружении оказались части народного ополчения, которым пришлось с тяжелыми боями через леса и болота пробираться к своим.
2: Снабжение резко ухудшилось, а затем и вовсе прекратилось. Войскам Лужского участка поступил приказ об отходе. Вечером 24 августа наши войска покинули Лугу. На следующий день враг вошел в город.
1: С началом оккупации Луга стала важной тыловой базой немецкой армии, осаждавшей Ленинград. Через нее вели к фронту железнодорожные и шоссейные коммуникации. Здесь базировались структуры немецкой разведки Абвер, Гестапо, СД и полевой жандармерии. Было организовано 3 концлагеря. В том числе ДУЛАГ-320, где содержались и военнопленные, и мирные жители.
2: Кроме того, людей угоняли на принудительные работы в Германию и Прибалтику. Угоняли целыми деревнями, включая стариков и детей. Нередко при этом фашисты сжигали деревни, чтобы их жителям некуда было вернуться даже в случае побега. Тех, кто пытался оказывать сопротивление, расстреливали на месте. Всего за годы оккупации было убито более 12 тысяч советских граждан.
1: Но жители не смирились с новым порядком. Несмотря на угрозу смертной казни, они оказывали посильную помощь партизанам, снабжали их продовольствием, теплыми вещами, информацией. В тылу врага было создано 17 партизанских отрядов и групп.
2: 14 января 1944 года советские войска начали Ленинградско-Новгородскую наступательную операцию. 12 февраля части Красной Армии совместно с партизанскими формированиями приступили к освобождению города.
1: Из воспоминаний Бориса Исааковича Эренпрайса, командира отряда 11-й Волховской партизанской бригады.
3: Партизаны нашего отряда уже несколько дней продвигались к городу без сна и отдыха. Противник забрасывал окрестные села и подходы к Луге минами и артснарядами. Повсюду мрачные картины виселиц и руин, пепелищ и пожаров. Несколько минут до штурма. Минуты напряженных раздумий каждого о своем. Наша артиллерия вела интенсивную обработку позиций врага. Улицу за улицей отбивали город бойцы советской армии и партизаны. Более 3,5 часов длился жаркий бой за Лугу. Наконец, долгожданный миг. Храбрый боец-разведчик Иван Кононенко водрузил над Лугой красное знамя победы.
1: Рано утром 13 февраля прошел общегородской митинг, и в этот же день в Москве был дан салют в честь освобождения Луги.
4: Говорит Москва! Войска Ленинградского фронта, развивая наступление, в результате умелого обходного маневра и последующего затем штурма, вчера, 12 февраля, овладели городом Луга. Столица нашей Родины Москва от имени Родины салютует нашим доблестным войскам, овладевшим городом Луга, 12 артиллерийскими залпами из 124 орудий.
2: Врагу был нанесен серьезный ущерб. Войска Лужского сектора задержали немцев на этом главном стратегическом направлении на 47 суток. В результате фашисты потеряли более 10 тысяч солдат и офицеров, сотни танков и десятки артиллерийских батарей.
1: Маршал Советского Союза Александр Василевский в книге «Дело всей жизни» отмечал особое значение обороны Лужского рубежа. Он поставил его в ряд с такими сражениями, как оборона Бреста, защита Могилева и Смоленска.
2: В годы Великой Отечественной войны 5000 лужан были награждены орденами и медалями СССР. 15 из них присвоено звание Героя Советского Союза.
1: После войны началось восстановление всего хозяйства. И в начале 50-х годов город был полностью поднят из руин. Выросли новые здания, жилые микрорайоны, заводы и фабрики.
2: Лужане свято чтят память о погибших. Имена героев живут в названиях улиц, школ, запечатлены на гранитных плитах братских могил. В День Победы в 1975 году был открыт величественный памятник «Партизанская слава». А ровно через 35 лет установлена стела «Луга – город воинской славы».
1: Поэт Борис Гиблеян посвятил стихотворение своим землякам-героям.
2: Я стою на Лужском рубеже. Не горят леса, не слышно взрывов. И плывет над полем тишина. И река прозрачная застыла. И петля мчит за горизонт серое шоссе широкой лентой. Посидел от снега старый дот рядом с обновленным монументом. А на нем сверкают имена, вписанные бесконечной болью. Росчерк здесь оставила война, камень пропитав солдатской кровью. В его теле горькие следы, рваные осколочные раны, а в душе от страшной той беды время не залечивает раны.
0: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящается.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Валентин Демидов поделился итогами совещания с заместителями и руководителями структурных подразделений Белгорода. Обсуждали ключевые направления и задачи на ближайшие недели. В этом выпуске о них расскажем. Подготовка к зиме в приоритетах. Координирует работу ресурсоснабжающих организаций коммунального предприятия. Важный вопрос – содержание городских территорий. Руководителю Белгорблагоустройства поручено оптимизировать графики, а управам усилить контроль и давать ежедневные отчеты. Заммэра поручено оперативно провести работу с хозяйствующими субъектами. Они несут ответственность за прилегающие территории. В прошлом году в Белгороде обустроили 115 новых остановочных павильонов. На 11 повреждено остекление, 10 из-за вандалов, один павильон пострадал в результате обстрела ВСУ. С полицией отрабатывают поиск нарушителей. Остановки оперативно приведут в нормативное состояние. Ход ремонта музыкальной школы номер 1 под личным контролем мэра идет закупка оборудования. Мебель, стулья, оснащение для концертного зала. Подрядчик в графике, вопрос со оснащением закрыт, сказал Демидов. Парк Ленина 8 июля отметит 70-летний юбилей. Планирует подвести промежуточные итоги трехлетней реконструкции. А на 5 августа запланировано открытие шахматной беседки. Ждем обратную связь от известных шахматистов. В планах самый масштабный шахматный турнир в истории Белгорода. Готовимся, рассказал Демидов. С Андреем Кожемякиным проедут все спортучреждения, проверят доступность для людей с ограничениями по здоровью. С 20 июля приемка образовательных учреждений к новому учебному году. Начинаются проверки школ, готовимся к старту. Вопросы безопасности, оснащения, санитарного состояния – все в работе, подчеркнул мэр Белгорода. В рамках планового ремонта поэтапно приводят в порядок несколько участков автодорог в Белгороде. Улица Преображенская от улицы Николая Чумичева до проспекта Богдана Хмельницкого. Завершение в октябре. Улица Николая Чумичева от улицы Победы до Гражданского проспекта. Путепровод по Михайловскому шоссе. Ремонт левой стороны завершат к концу года, а в следующем отремонтируют и правую. Улица Северодонецкая. Ремонт завершен, разметка нанесена, движение открыто. Участок улицы Красноармейской, улицы Щерса, верхний слой покрытия уложен, бортовые камни заменены, остается установить новый светофорный объект, рассказали в мэрии. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Добрых дорог и процветания вам!

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Контрактник. Ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
4: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
5: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
6: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
6: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
6: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
6: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
6: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
7: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

0: прогноз погоды.
1: В среду, 8 июля, в регионе ожидается преимущественно облачная погода. Местами пройдут дожди. Ночью 19 градусов тепла, в дневные часы до плюс 23-26. Ветер южный, умеренный. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.
4: Кажется, лед

0: скажи.
1: Радио Z. На чистоте подвига и отваги.

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Работа российской армии по созданию буферной зоны продолжается, сообщил Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента России добавил, постоянные просьбы Украины к Западу о новых видах вооружений не могут помешать России продолжать СВО до достижения целей. Москва поддерживает контакты с Вашингтоном и надеется, что его усилия по Украине увенчаются успехом. Предпочтительным для России остается политика дипломатического урегулирования ситуации на Украине. Кремль будет отслеживать поступающую с саммита НАТО информацию. Ранее о буферных зонах высказался и Дмитрий Медведев. Он сообщил, что они пройдут в Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях. Правительство ввело особый порядок работы энергетики в приграничных и исторических регионах из-за обстрелов и диверсий. Постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Документ предусматривает создание особых зон с упрощенным порядком оплаты за электроэнергию. Также не будут начисляться пени за период с октября 2023 по апрель 2025 года. Владельцы российских сайтов обязаны прекратить использование иностранных систем авторизации для входа пользователей на сайты и в приложения, иначе им грозят штрафы до 700 тысяч рублей. Соответствующий закон вступил в силу 7 июля. Мера распространится исключительно на владельцев сайтов, будь то юридические или физические лица, а не на самих пользователей. В России с 11 июля вступит в силу новый порядок расчета средней стоимости запасных частей и материалов на ремонт по ОСАГО. Это избавит от необходимости искать аналоги запчастей по более низким ценам, которых зачастую могло просто не оказаться на рынке. Полисы на этом фоне могут подорожать, но незначительно, объяснили автоюристы. Они напомнили еще об одном важном изменении. Теперь будет вестись учет одноразовых деталей, включая уплотнители и наклейки. Сегодня на них рассчитывается лимит в 2% от стоимости запчастей. Расходы будут включаться в общую смету ремонта. В следующем году у россиян будет 247 рабочих дней и 118 выходных вместе с праздниками. Это следует из проекта производственного календаря, подготовленного Минтрудом. Новогодние каникулы продлятся 11 дней с 31 декабря 2026 по 10 января 2027. Кроме того, в ноябре россиян ждут 5-дневные выходные. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени!

0: мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Масло «Слобода» литр 129,90. Сосиски копченые «Папа может» килограмм 269,90.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции со 2 по 15 июля 2026 года. Цены в рублях.
5: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
6: Нужно, чтобы помнили.
7: Нужно, чтобы знали.
6: Нужно, чтобы верили.
7: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
6: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
5: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
8: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
9: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
5: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
9: Как защитить себя и близких?
5: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
9: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
5: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
9: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
5: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
9: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
10: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Совместный проект «Радио Z» и музея-заповедника «Прохоровское поле».
1: Эхо огненной дуги подвигу предков посвящается.
2: 5 июля 1943 года началась битва на Курской дуге, длившаяся 50 дней. Она стала одним из ключевых сражений Великой Отечественной войны. В ней с советской стороны участвовало более миллиона человек. В окопах, в танках, за штурвалами самолетов бойцы более 100 национальностей. Каждый из них достоин, чтобы о его подвиге помнили потомки. Согласно официальным данным, в ходе войны с Германией в войсках насчитывалось около 500 тысяч евреев, героически выполнявших свой долг в борьбе против нацизма. Не менее 100 человек получили звание Героя Советского Союза, 13 – полные кавалеры Ордена Славы. За годы войны орденами и медалями награждено свыше 160 тысяч воинов-евреев. Это четвертое место среди всех народов СССР по числу боевых наград после русских, украинцев и белорусов. В Курской битве сражались десятки воинов-евреев, бойцов и командиров Красной Армии. Сегодня несколькими историями о них поделится научный сотрудник музея-заповедника «Прохоровское поле» Екатерина Костенко.
3: В составе 31-й танковой бригады 5-й гвардейской танковой армии командиром танка Т-70 служил Зигель Исаак Абрамович. Из архивных документов мы знаем, в бою под Прохоровкой за совхоз «Красный Октябрь» показал себя смелым волевым командиром. Лично уничтожил в этом бою один танк противника, 3 противотанковых орудия и 5 автомашин. Даже после того, когда танк был подбит и начал гореть, не бросил танк, а вел огонь из пушки и пулемета. После прямого попадания снаряда сбило башню его танка. Зигель погиб, как сын Родины, на боевом посту. Похоронен в братской могиле села Береговое Прохоровского района. Посмертно удостоен ордена Отечественной войны первой степени. Тесно связана с Прохоровской землей судьба выдающегося советского танкового инженера и конструктора Гинзбурга Семена Александровича. Его биография оказалась крайне непростой. Родился в городе Луганске. Участвовал в гражданской войне. Воевал, продолжая при этом учиться. В 1929 году окончил артиллерийскую академию по танковой специальности. Работал на нескольких заводах, на различных руководящих и конструкторских должностях. При его непосредственном участии и под его руководством были разработаны и запущены в производство такие известные танки, как Т-26, Т-28 и Т-35. В самом начале

0: деревне Малая Томаровка Курской области. Похоронен в селе Беленихино Прохоровского района Белгородской области. Разработанная им Су-76 стала одной из самых массовых самоходных установок в истории.
1: Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть.
2: Эхо огненной дуги подвигу предков посвящено.

0: прогноз погоды.
1: В среду, 8 июля, в регионе ожидается преимущественно облачная погода. Местами пройдут дожди. Ночью 19 градусов тепла, в дневные часы до плюс 23-26. Ветер южный, умеренный. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: потому что в России живу.
1: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
2: Жди меня, и я вернусь. Только очень жди. Жди, когда наводят грусть желтые дожди. Жди, когда снега метут. Жди, когда жара. Жди, когда других не ждут, позабыв вчера. Жди, когда из дальних мест писем не придет. Жди, когда уж надоест всем, кто вместе ждет. Жди меня, и я вернусь, не желая добра всем, кто знает наизусть, что забыть пора. Пусть поверят сын и мать в то, что нет меня. Пусть друзья устанут ждать, сядут у огня, выпьют горькое вино на помин души. Жди, и с ними заодно выпить не спеши. Жди меня, и я вернусь всем смертям назло. Кто не ждал меня, тот пусть скажет, повезло. Не понять не ждавшим им, как среди огня ожиданием своим ты спасла меня. Как я выжил, будем знать только мы с тобой. Просто ты умела ждать, как никто другой.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Четыре белгородских семьи представят регион в финале всероссийского конкурса. Семьи Гиревенко, Веретенниковых и Зарудних, Маркиных, Овсянниковых и Чернобай 8 июля примут участие в финале состязаний «Это у нас семейное» от президентской платформы «Россия – страна возможностей». Всего в составе белгородских команд 26 представителей. Об одной из семей рассказал Александр Шуваев. Супруги Александра и Яна Гиревенко из Алексеевского округа открыли магазин «Сладкое царство». Александр, ветеран СВО, победитель регионального проекта «Время своих героев», он получил на открытие дела 1,5 миллиона рублей. Вместе с женой воспитывает 3 детей. «Горжусь нашими семьями. Каждая из них – пример того, как любовь, взаимовыручка и общие цели помогают преодолевать любые трудности», – отметил глава региона. Конкурс входит в нацпроект «Семья». Итоги подведут в День семьи, любви и верности. 60 семей получат сертификаты по 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий. Все финалисты – семейные путешествия. В Ивнянском округе завершены ключевые этапы капремонта дорожной инфраструктуры. Глава муниципалитета Игорь Щепин проинспектировал ход дорожных работ на ключевых объектах округа. В поселке Ивня на улице Мира успешно завершены основные работы. На улице 70 лет октября активно идет укладка асфальтового покрытия после отсыпки щебнем. Особое внимание было уделено объектам, реализуемым в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В селе Череново на улице Верхней уложен новый асфальт, обустроен тротуары и укреплены обочины. Важным объектом стала автодорога Ивня-Песчаная Череново. На первом этапе обновлено 3 километра трассы. Сейчас ведутся работы на следующем участке протяженностью более 4 километров. Эта дорога является ключевой транспортной артерией, соединяющей окружной центр с рядом населенных пунктов. В Рокитянской детской библиотеке установили новое оборудование. Учреждение модернизирует в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья». В библиотеке смонтированы мультимедийный проектор и демонстрационный экран. Организовано автоматизированное рабочее место для библиотекаря. Специалисты приступили к созданию удобной системы навигации в обновленных помещениях. Особое внимание уделяют формированию семейного пространства. В сентябре планируют открытие центра семейного чтения от 3 и больше. Новый формат библиотеки будет привлекать посетителей всех возрастов. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба!

0: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Масло «Слобода» литр 129,90. Сосиски копченые «Папа может» килограмм 269,90.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции со 2 по 15 июля 2026 года. Цены в рублях.
5: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
6: Телефон 372-672. 372-672.
7: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
8: Нужно, чтобы помнили.
9: Нужно, чтобы знали.
8: Нужно, чтобы верили.
9: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
8: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
7: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
10: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: прогноз погоды.
1: В среду, 8 июля, в регионе ожидается преимущественно облачная погода. Местами пройдут дожди. Ночью 19 градусов тепла, в дневные часы до плюс 23-26. Ветер южный, умеренный. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Города Победы на Радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
1: и Татьяна Криницкая.
2: Мы продолжаем рассказывать о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
1: Луга – старинный город Ленинградской области. Столетиями Лужская земля неразрывно связана с военной историей нашей страны. Здесь происходили сражения с немцами-крестоносцами, литовскими и шведскими войсками.
2: Своим рождением Луга обязана Екатерине II, которая в 1877 году повелела на реке Луги учредить новый город близ урочища, где река Врёвка в Лугу впадает, наименовав он и город Луга.
1: Во время Великой Отечественной войны город стал стратегически важным населенным пунктом. Через него открывалась прямая дорога на Ленинград.
2: «22 июня 1941 года в 6 часов утра в Лужском гарнизоне объявили боевую тревогу. В городе началось формирование истребительного батальона.
1: Было решено создать Лужский оборонительный рубеж, опоясывающий Ленинград тройным кольцом. Вокруг Луги началось строительство 70-километрового противотанкового рва. Почти 10 тысяч лужан создавали 4 линии обороны. Уже шли бои, а здесь продолжали рыть траншеи и рвы.
2: Через 2 недели было возведено 43 километра трехрядных проволочных заграждений, свыше 600 позиций для артиллерии и пулеметов.
1: 10 июля передовые части корпуса генерала Рейнгарда вышли к реке Луге. До Ленинграда оставалось всего 142 километра.
2: Расчет неприятеля был прост. Если Псков, имея долговременное укрепление, был взят сходу, то небольшую Лугу думали проскочить, не задерживаясь. Однако план не сработал. Впервые на этом участке фронта наши войска заставили противника развернуться и вступить в многодневные бои.
1: 12 июля противник появился перед основным рубежом обороны и под мощным ударом наших артиллеристов сходу пробиться к городу не смог. Враг был ошеломлен непредвиденной задержкой. Не добившись успеха лобовым ударом, немецкое командование начало искать слабые места в обороне. Попытки форсировать реку Лугу вброд оказались безрезультатными.
2: С каждым днем бои становились ожесточеннее. Они проходили практически без пауз, длились сутками. Дело доходило до рукопашных атак. Продвижение противника было приостановлено.
1: Если в начале июля немецкие войска преодолевали в сутки до 25 километров, то в конце месяца – 7, а в начале августа – только 1 километр. Несмотря на это, их натиск не ослабевал.
2: Враг развернул упорные бои. В этот день в налете на город участвовало 40 самолетов. Его обстреляли из орудий крупного калибра. Центр Луги превратился в развалины.
1: 16 августа враг овладел Новгородом и станцией Батецкая. 235-я стрелковая дивизия отошла на восточную окраину Луги. В окружении оказались части народного ополчения, которым пришлось с тяжелыми боями через леса и болота пробираться к своим.
2: Снабжение резко ухудшилось, а затем и вовсе прекратилось. Войскам Лужского участка поступил приказ об отходе. Вечером 24 августа наши войска покинули Лугу. На следующий день враг вошел в город.
1: С началом оккупации Луга стала важной тыловой базой немецкой армии, осаждавшей Ленинград. Через нее вели к фронту железнодорожные и шоссейные коммуникации. Здесь базировались структуры немецкой разведки Абвер, Гестапо, СД и полевой жандармерии. Было организовано 3 концлагеря, в том числе ДУЛАГ-320, где содержались и военнопленные, и мирные жители.
2: Кроме того, людей угоняли на принудительные работы в Германию и Прибалтику. Угоняли целыми деревнями, включая стариков и детей. Нередко при этом фашисты сжигали деревни, чтобы их жителям некуда было вернуться даже в случае побега. Тех, кто пытался оказывать сопротивление, расстреливали на месте. Всего за годы оккупации было убито более 12 тысяч советских граждан.
1: Но жители не смирились с новым порядком. Несмотря на угрозу смертной казни, они оказывали посильную помощь партизанам, снабжали их продовольствием, теплыми вещами, информацией. В тылу врага было создано 17 партизанских отрядов и групп.
2: 14 января 1944 года советские войска начали Ленинградско-Новгородскую наступательную операцию. 12 февраля части Красной Армии совместно с партизанскими формированиями приступили к освобождению города.
1: Из воспоминаний Бориса Исааковича Эренпрайса, командира отряда 11-й Волховской партизанской бригады.
3: Партизаны нашего отряда уже несколько дней продвигались к городу без сна и отдыха. Противник забрасывал окрестные села и подходы к Луге минами и артснарядами. Повсюду мрачные картины виселиц и руин, пепелищ и пожаров. Несколько минут до штурма. Минуты напряженных раздумий каждого о своем. Наша артиллерия вела интенсивную обработку позиций врага. Улицу за улицей отбивали город бойцы советской армии и партизаны. Более 3,5 часов длился жаркий бой за Лугу. Наконец, долгожданный миг. Храбрый боец-разведчик Иван Кононенко водрузил над Лугой красное знамя победы.
1: Рано утром 13 февраля прошел общегородской митинг, и в этот же день в Москве был дан салют в честь освобождения Луги.
4: Говорит Москва! Войска Ленинградского фронта, развивая наступление, в результате умелого обходного маневра и последующего затем штурма, вчера, 12 февраля, овладели городом Луга. Столица нашей Родины Москва от имени Родины салютует нашим доблестным войскам, овладевшим городом Луга 12 артиллерийскими залпами из 124 орудий.
2: Врагу был нанесен серьезный ущерб. Войска Лужского сектора задержали немцев на этом главном стратегическом направлении на 47 суток. В результате фашисты потеряли более 10 тысяч солдат и офицеров, сотни танков и десятки артиллерийских батарей.
1: Маршал Советского Союза Александр Василевский в книге «Дело всей жизни» отмечал особое значение обороны Лужского рубежа. Он поставил его в ряд с такими сражениями, как оборона Бреста, защита Могилева и Смоленска.
2: В годы Великой Отечественной войны 5000 лужан были награждены орденами и медалями СССР. 15 из них присвоено звание Героя Советского Союза.
1: После войны началось восстановление всего хозяйства. И в начале 50-х годов город был полностью поднят из руин. Выросли новые здания, жилые микрорайоны, заводы и фабрики.
2: Лужане свято чтят память о погибших. Имена героев живут в названиях улиц, школ, запечатлены на гранитных плитах братских могил. В День Победы в 1975 году был открыт величественный памятник «Партизанская слава». А ровно через 35 лет установлена стела «Луга. Город воинской славы».
1: Поэт Борис Гиблеян посвятил стихотворение своим землякам-героям.
2: Я стою на Лужском рубеже. Не горят леса, не слышно взрывов. И плывет над полем тишина. И река прозрачная застыла. И петляя мчит за горизонт серое шоссе широкой лентой. Посидел от снега старый дот рядом с обновленным монументом. А на нем сверкают имена, вписанные бесконечной болью. Росчерк здесь оставила война, камень пропитав солдатской кровью. В его теле горькие следы, рваные осколочные раны, а в душе от страшной той беды время не залечивает раны.
0: Вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящается

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио Z. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Правительство одобрило законопроект, предусматривающий привлечение солдат-срочников для усиления воинских подразделений Федеральной противопожарной службы МЧС. Призванные военнослужащие будут задействованы в тушении пожаров и проведении спасательных операций. Если ранее их полномочия ограничивались охраной закрытых территорий, режимных и особо важных объектов, то новые нормы позволят им осуществлять деятельность на территории населенных пунктов и в различных организациях. В России упростили оформление пенсии. Теперь социальный фонд будет самостоятельно запрашивать данные о стаже и заработке через цифровую платформу, сообщили в финансовом университете. Это значит, что в большинстве случаев хватит паспорта и СНИЛС, все остальное фонд найдет сам. Дополнительные документы понадобятся только если каких-то сведений нет в базах, например, для подтверждения работы до 2002 года. Новые правила касаются страховых, накопительных и государственных пенсий. Заявления на поступление в вузы России подали уже более 7,3 тысячи участников спецоперации. Об этом сообщают в Миноборнауки. По отдельной квоте в вузы могут поступить участники СВО, их дети, герои России, граждане с тремя орденами мужества, а также дети медработников, умерших во время пандемии COVID-19. В 2025 году по ней поступило 28,7 тысячи абитуриентов. Заполняемость составила 53%. Большинство ветеранов обучаются в вузах Саратовской области, Москвы, Ростовской области, Луганской Народной Республики, Свердловской области и Хабаровского края. Приемная кампания вузы и колледжи в этом году стартовала 20 июня. Всего абитуриентам будет доступно свыше 1,5 миллиона бюджетных мест. Около 880 тысяч в учреждениях среднего профессионального образования и не менее 620 тысяч в вузах. Все медицинские учреждения в России перешли на электронные медкарты пациентов. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Помимо этого, в некоторых регионах уже применяется программное обеспечение с искусственным интеллектом, которое выявляет риски развития сердечно-сосудистых осложнений, в том числе конфигурирует набор мер профилактики сосудистых катастроф и помогает врачу сформировать клинические рекомендации для пациента. Министр добавил, что существуют программы с искусственным интеллектом, которые используются скорой помощью. Они позволяют быстро идентифицировать цифровой профиль пациента и посмотреть его последние анализы. Минпросвещение России отменило домашние задания для первоклассников с 1 сентября 2026. Малышей, которые только начинают учиться, освободят от дополнительной нагрузки после уроков, решили в ведомстве. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Будьте здоровы, мирного неба!

0: Радио Z.
1: Горы, горизонт, степи дует ледяной

0: Помни, ты герой.
1: Радио Z.
2: Корабли постоянно.

0: пройдет и полгода. Не пройдет и полгода.
1: Реклама. Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
2: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
3: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
2: Телефон 8-47-22-32-88-53.
4: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
5: Нужно, чтобы помнили.
6: Нужно, чтобы знали.
5: Нужно, чтобы верили.
6: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
5: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
4: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
7: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
8: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
4: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
8: Как защитить себя и близких?
4: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
8: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
4: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
8: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
4: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
8: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
9: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Новый проект на радио Z. Летом 1943 года на полях под Курском, Орлом и Белгородом развернулось величайшее танковое сражение в истории человечества. Более миллиона танкистов, пехотинцев и летчиков навсегда вписаны в летопись Великой Победы. Русские и украинцы, татары и чуваши, калмыки и осетины, более 100 народов стояли насмерть за Родину, за наше будущее. Помните с нами, слушайте «Эхо огненной дуги» о героях Курской битвы на радио «Зет».

0: прогноз погоды.
1: В среду, 8 июля, в регионе ожидается преимущественно облачная погода. Местами пройдут дожди. Ночью 19 градусов тепла, в дневные часы до плюс 23-26. Ветер южный, умеренный. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного.

Вы заметили, что ваш ребенок или знакомый изменил привычный для него образ жизни? Посещает экстремистские сайты и группы в соцсетях? Появились новые подозрительные знакомые? Стал обвинять людей в неверии, делить всех на правильных и неправильных? Появилась агрессия в отношении традиционного образа жизни и пренебрежение общечеловеческими ценностями? Еще не поздно все изменить. Вы способны спасти жизнь близкому человеку. Обратитесь в компетентные органы.

0: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся.
2: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся. Мама, я вернулся.
3: Я вернулся.
4: Мама.
5: Мама.
6: Мама, я вернулся.
7: Истории вернувшихся домой.
8: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Вы слушаете проект о людях, которые прошли через испытания и смогли адаптироваться к мирной жизни. Они сделали свой выбор. Они выжили там, где это казалось невозможным. Они вернулись.
9: Илья Майтаков, 29 лет. Родился в Красноярске. Живет в Белгороде. Сражался за Бахмут. Был ранен. Ветеран СВО. Кавалер Ордена Мужества.
8: После армии вы пошли работать в филармонию артистом балета. Как ваша мама отнеслась к такому выбору профессии?
10: Я со школы был в творчестве. Я ходил в театральный кружок. Мы выступали на сцене, играли спектакли, сценки, вели мероприятия. Также проводили дни города. Настолько нам было интересно и классно этим заниматься.
8: Мама поддерживала вас в этом?
10: Конечно, она приходила на спектакли. Ей это нравилось. Она была рада, что вот ее сын выступает на сцене.
8: А как на СВО вы попали?
10: Когда началась специальная военная операция, я и мой старший брат начали думать о том, чтобы пойти на фронт. Но тут же есть вторая сторона медали. У нас вполне нормальная жизнь, и мы этой жизнью не рискуем никак, мы не воюем. У нас есть работа, есть семья. Зачем идти на фронт? Но вот что-то свербело в душе. Все-таки у нас папа военный. Папа не стало в 21-м году. И мы поймали себя с братом на такой мысли, что, скорее всего, если бы папа жив был, он бы нас все-таки как-то пододвинул к этой теме пойти на фронт, поразмышлять хотя бы. Но все-таки сомнения оставались. Мы готовились постепенно, то есть морально, физически изучали материальную часть. И когда в ночь со 2 на 3 июля 2022 года прилетела точка У в центр города практически, и мы все прекрасно знаем последствия, частный сектор. И сомнения вот эти вот минимальные, они вообще отпали. 4 июля мы уехали уже подписывать контракт.
8: Сколько в общей сложности вы пробыли на СВО?
10: Я пробыл месяц, брат пробыл чуть-чуть дольше, потому что мы попали в штурмовое подразделение частной военной компании. И так как у нас задача была идти только вперед, ни шагу назад, как Великую Отечественную, мы старались забрать город Артемовск. Наши подразделения были первые, кто туда заходил. Люди отсеивались очень быстро, по разным причинам. Кого-то ранило, кто-то погиб. Но задача есть, мы ее стараемся выполнить. Город Артемовск все-таки является стратегической точкой. Там очень хорошая логистика. Как железнодорожные пути, так и трассы и так далее. Подвоз там был колоссальный. Техники и личного состава со стороны ВСУ. Поэтому этот город особое значение имеет.
8: Что произошло?
10: Меня назначили старшим небольшого отряда. Нас было всего 4 человека. Нам сказали занять точку. Эта точка уже была под нашим контролем, просто там нужно было усиление. Моей главной задачей было не вступать в бой по собственной инициативе, а в случае нападения отражать атаку. Но если на основную группу, которую у нас находились чуть-чуть дальше, там и брат в основной группе был, и остальные ребята, если их начнут сжать, и они начнут отступать, моя задача их прикрывать. Все остальное время я обязан докладывать в штаб, что происходит у них, у меня и в округе в целом. В принципе, все, что происходило в округе, это нас минировали, обстреливали и все. Потом моему пулеметному расчету, который состоит из 2 человек, прилетела граната. Я точно не видел откуда, потому что я находился в окопе. И поперво мне сказали, то, что никто не ранен, но потом один человек с пулеметного расчета пришел ко мне и сказал, что у него осколок в голову прилетел, застрял под кожей. Перерезал ему артерию, и он терял кровь. У осколков есть одна отличительная черта, что когда они летят горячие. Когда они заходят в тело, они запекают за собой весь вход. То есть кожу, мясо и так далее. Все, что ты можешь увидеть, это лиловая точка разного размера и жжение. Но ты не можешь понять, что произошло. И у него баротравма, контузия, кровотечение. Я ему постарался оказать первую помощь, как смог. Потому что мы находились в полевых условиях после дождя. Чернозем там к тебе липнет очень сильно, как глина. И кроме того, чтобы перебинтовать ему голову, я ничего не мог сделать. Я весь грязный. Ему заразу в голову занести я не хочу. Потому что я прекрасно знаю, чем это может закончиться. Когда я его поднимал, по нам отработал миномет. Прилетело где-то в метрах в 3-4 от нас, и я получил ранение тяжелое. У меня была сломана рука, нога, осколки зашли в живот, вырвано мясо с конечности, много всего. А товарищу повезло, слава богу, что ему все пришло в этот же самый пулемет и в бронежилет. Большую часть удара я на себя принял. Ко мне прибежал мой старший брат. Ему по рации сказали о том, что я ранен. Он мне с друзьями оказывал первую медицинскую помощь. И они меня и вытаскивали потом.
0: На сегодняшний день что по состоянию здоровья у вас?
10: Требуется замена коленного сустава, но это с рекомендацией, конечно, хирурга. И плюс еще искусственная коленная чашечка. И нужно пришить связки. То есть это где-то операция 3-4. Но они достаточно тяжелые на одну ногу. Скорее всего, лечение будет еще год-два идти. Это если скажут, что можно ставить. Угу. Потому что после последней операции, когда мне сняли аппарат Ализарова, мне хирург прямо сказал, сейчас мы поставить коленный сустав тебе не можем, потому что у тебя там находятся осколки, на них есть зараза. И в случае, если мы поставим сейчас протез, он просто сказал, мы тебе потом снимем этот протез и отрежем ногу. Либо сделаем ее полностью прямой, ты ее не согнуть, не разогнуть, ничего не сможешь. Вот она прямая будет, и все. Чтобы этого избежать, всех этих рисков, с учетом того, сколько операций я перенес и какой результат сейчас, лучше подождать 2 года. Сейчас вот 2 года прошли. Я думаю, что в середине июля я поеду на консультацию в Москву опять. Но никто не дает 100% гарантии.
0: Когда мама узнала, что вы получили ранение?
10: У нас ситуация достаточно неоднозначная. Мы маме не сказали, что мы пошли на фронт. Мы соврали. Как делать нельзя. Да, я знаю, что многие мамы нас за это ругают. Мама сама нас за это ругала. Но могу объяснить, почему мы это сделали. Когда началась специальная военная операция, мы всей семьей следили за новостями. Где что происходит. И чтобы не травмировать сразу маму и обречь ее на вот эти душевные страдания, мы придумали легенду, что мы поедем на север работать в шахту и так далее, потому что брат шахтер у меня.
0: Как вы думаете, мама поверила?
10: Мама поверила. Она сама.
0: Вы были убедительны?
10: Да.
0: Вы получили ранение? Как сказать маме?
10: Мы дальше начали врать. Мы сказали, что произошел несчастный случай на шахте.
0: Кто придумал такую историю?
10: Оба придумывали. По мере поступления проблем. Но когда я лежал в госпитале уже в Москве, и я не знал, что с моим братом. Он оставался там дальше на фронте, когда меня эвакуировали. Да я очень сильно за него переживал, потому что все-таки штурмовое подразделение. Но спустя где-то 2-3 недели он со мной связался и сказал, что я иду домой, все хорошо. Он сказал маме о том, что я ранен. Они собрались и приехали ко мне. Я маме, в принципе, это в госпитале и признался. Потому что придумывать что-то на ходу, это было очень тяжело все-таки. Ты лежишь в палате тоже с такими же, как и ты, которые получили ранения. Ребят приходят, награждают офицеры. Офицеры интересуются, кто откуда. И как же это стыдно было говорить о том, что я просто гражданский человек. Потому что рядом мама находится. Вот. А потом я сказал маме, что я больше не могу врать. Да, я действительно был на фронте, и там я получил свое ранение. Мама сначала плакала. Не могла поверить. Но ее все успокаивали. И медсестры. Потому что, не знаю, вот мама у меня такой светлый человек, что ее все полюбили там. Мама у меня ухаживала за всеми парнями. Не только за мной, за всеми пацанами. Потом, со временем, мама сказала мне то, что я понимаю, почему вы пошли. Потому что вы сыновья кадрового советского офицера. И абсолютно неудивительно, что вы туда пошли.
0: Сегодня вы впервые на радио. Угу. И вот никогда еще вы не звонили маме отсюда. Давайте сделаем это прямо сейчас.
10: Давайте, я надеюсь, она сможет взять трубку. Алло.
4: Да, Сенечка, привет.
10: Привет, мамуль. Мамуль, я сейчас на радио нахожусь.
4: Да.
10: Вот. Наша сегодняшняя тема – это разговор о маме. И я вот звоню тебе сказать то, что я тебя очень сильно люблю. Мы вспоминали мое прошлое, то есть как я пошел на фронт, и хочу сказать тебе огромное спасибо за все твои переживания, за все твое старание.
4: Спасибо тебе и тебе, мое солнышко, что ты у меня есть. Но Господь не подарил такого сыночка хорошего. Ну, доброго, ласкового, нежного, любимого. Спасибо тебе, моя радость, за все.
10: Я тебя очень сильно люблю, мам.
4: Я тебя люблю, мой сладкий.
10: Все, я тебе чуть-чуть попозже позвоню, ладно?
4: Хорошо, моя радость, все, целую, обнимаю тебя крепко-крепко, пока.
10: Пока-пока.
7: Истории, вернувшихся домой.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Четыре белгородских семьи представят регион в финале всероссийского конкурса. Семьи Деревенко, Веретенниковых и Зародних, Маркиных, Овсянниковых и Чернобай 8 июля примут участие в финале состязаний «Это у нас семейное» от президентской платформы «Россия – страна возможностей». Всего в составе белгородских команд 26 представителей. Об одной из семей рассказал Александр Шуваев. Супруги Александра Яна Деревенко из Алексеевского округа открыли магазин «Сладкое царство». Александр, ветеран СВО, победитель регионального проекта «Время своих героев», он получил на открытие дела 1,5 миллиона рублей. Вместе с женой воспитывает 3 детей. Горжусь нашими семьями, каждая из них – пример того, как любовь, взаимовыручка и общие цели помогают преодолевать любые трудности, отметил глава региона. Конкурс входит в нацпроект «Семья». Итоги подведут в День семьи, любви и верности. 60 семей получат сертификаты по 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий. Все финалисты – семейные путешествия. В Ивнянском округе завершены ключевые этапы капремонта дорожной инфраструктуры. Глава муниципалитета Игорь Щепин проинспектировал ход дорожных работ на ключевых объектах округа. В поселке Ивня на улице Мира успешно завершены основные работы. На улице 70 лет октября активно идет укладка асфальтового покрытия после отсыпки щебнем. Особое внимание было уделено объектам, реализуемым в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В селе Череново на улице Верхней уложен новый асфальт, обустроен тротуары и укреплены обочины. Важным объектом стала автодорога Ивня-Песчаная Череново. На первом этапе обновлено 3 километра трассы. Сейчас ведутся работы на следующем участке протяженностью более 4 километров. Эта дорога является ключевой транспортной артерией, соединяющей окружной центр с рядом населенных пунктов. В Ракитянской детской библиотеке установили новое оборудование. Учреждение модернизирует в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья». В библиотеке смонтированы мультимедийный проектор и демонстрационный экран. Организовано автоматизированное рабочее место для библиотекаря. Специалисты приступили к созданию удобной системы навигации в обновленных помещениях. Особое внимание уделяют формированию семейного пространства. В сентябре планируют открытие центра семейного чтения от 3 и больше. Новый формат библиотеки будет привлекать посетителей всех возрастов. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба!

0: Радио З. И нет радиостанции патриотичнее.
1: Слезы душат меня, из России моей уезжаю. Слезы душат меня, но из глаз ни одна не бежит. Потому что в душе я о родине тихо рыдаю.

Ночной гудок парохода кричит, словно хищная птица. Якорь лязгает цепью, предательски душу мне рвет. Но сердце мое все остаться, остаться стремится. Но сердце мое все какого-то чуда так ждет.

0: не отнять.
1: Радио Z. На чистоте подвига и отваги.

0: Ты всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: прогноз погоды.
1: В среду, 8 июля, в регионе ожидается преимущественно облачная погода. Местами пройдут дожди. Ночью 19 градусов тепла, в дневные часы до плюс 23-26. Ветер южный, умеренный. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: У меня есть шеврон. Драгоценный подарок солдата. Как реликвию буду его я беречь и хранить. Даже годы спустя он не даст мне забыть, как когда-то я горела душой и как сильно умела любить. Всех своих, тех, кто мне словно братьями стали, кто не гнулись под тяжкую ношу жестокой войны. Не за деньги сражались они и не за медали, а за жизнь, за свободу и будущность нашей страны. Всех своих, кто в тылу прикрывали солдатские спины, кто в тяжелое время плечо им подставил свое, кто подумать не мог бы о том, что пройти можно мимо той беды, что постигла Отечество снова мое. У меня есть шеврон, драгоценный подарок солдата. Он прошел с ним весь путь, он так много всего повидал, не узнать никогда мне всей страшной и горестной правды, сколько раз на пути своем смерть он видел оскал, сколько раз закрывал он глаза у погибшего брата, сколько раз можно выжить в том пекле он сам убивал, сколько жарких молитв и отборного русского мата с верой он возносил и в гневе порой изрыгал. Сколько он повидал там людского страдания и горя, сколько, будто он сам ими полон теперь до краю, как способен в себя уместить человек столько боли. Но хочу ли я знать это? Нет, спаси меня, Бог. У меня есть шеврон. Я потом покажу его внукам. И об этой войне им все честно, как есть, расскажу. А пока со своими стою в этом пламенном круге, в круге тех, кто душою горит за отчизну свою. И наш круг будет шириться, будет все больше и больше. Мы единый народ, мы должны отстоять отчий дом. Помоги, дай нам силы терпения, Господи Боже. И прошу, береги ты того, кто мне дал свой шеврон. Он опять где-то там. Я его при встрече спросила: «Ну зачем тебе снова туда? Ты ведь сделал, что мог». Он в ответ лишь сказал: «А мы что, уже победили? Я там нужен». И уехал обратно на фронт. У меня есть шеврон, драгоценный подарок солдата. Как реликвию буду я его беречь и хранить. Даже годы спустя он не даст мне забыть, как когда-то нас собою солдат заслонил, чтобы мы могли жить. Марина Смирнова.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

уходит в штопор. В подводном вакууме плут есть тьма частиц. Как перевозчик тянет плуг сквозь реку стих.

0: войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

за ГАИ, за службу, что у нас в крови. Давай поднимем за ребят

Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

0: с тобой в толпе. Помню этот запах полустанка, пахнущий, клянусь, одной тобой.
1: Прогноз погоды.
2: В среду, 8 июля, в регионе ожидается преимущественно облачная погода. Местами пройдут дожди. Ночью 19 градусов тепла, в дневные часы до плюс 23-26. Ветер южный, умеренный. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

набирать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость. Там, где вода рисует на земле круг,

0: победы мы встаем как один.
1: Радио Z. Без помех к успеху.

0: взревев, присел чуть влево, ткнула по колесам в бок игла.
1: Тишину взорвала, зазвенела.
0: Темнота из каждого угла.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Контрактник. Ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: прогноз погоды.
1: В среду, 8 июля, в регионе ожидается преимущественно облачная погода. Местами пройдут дожди. Ночью 19 градусов тепла, в дневные часы до плюс 23-26. Ветер южный, умеренный. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
0: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
0: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
0: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
0: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: И гитары взяли мы с собой, чтоб песни пелись.
1: С нами Алла, с нами Филипп. Его никто не звал, он как-то сам прилип.
2: И тут один из нас сказал:
1: а пойдемте к Элис.

0: Радио Z. И нет радиостанции патриотичнее.
1: Смертельным рабочим мой счет оплачен. В экстренной почте патронов пачки, фронтовых одиноких.

0: прогноз погоды.
1: В среду, 8 июля, в регионе ожидается преимущественно облачная погода. Местами пройдут дожди. Ночью 19 градусов тепла, в дневные часы до плюс 23-26. Ветер южный, умеренный. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

герою, внимательно смотри. Благодаря таким стоит.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: подумай сам.
1: Значит, ты уйдешь в поисках разлуки.
0: Ну, кто тебе сказал?

Встретившись, ответим в тот же час. Пока дела получше, не то, что здесь у вас.

0: Радио Z. Командовать парадом будем мы.
1: Наша служба и опасна, и трудна.

Мы поможем, мы все время на посту. Ну а если вдруг кому-нибудь из нас тоже станет туго,

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: минная опасность.
1: При обнаружении мины другого подозрительного предмета категорически запрещается подходить к нему, прикасаться, разводить рядом огонь. Это может привести ко взрыву.
0: Не используйте вблизи опасных предметов мобильные телефоны и другие средства радиосвязи.
1: Обозначьте место любым из подручных средств. Если берете их с земли, палка, камень, прежде чем дотронуться, убедитесь, что нет растяжек.
0: Отойдите как можно дальше.
1: Покидайте опасный участок по тому же пути, по которому шли, след в след.
0: Сообщите о находке в единую диспетчерскую службу и полицию.
1: Помните, мины, снаряды, ракеты и бомбы имеют характерный внешний вид, но могут быть закамуфлированы под бытовые предметы.
0: На это указывают следующие признаки. Несвойственный для места предмет. Например, в лесу коробка, пакет, игрушки.
1: Присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, скотча, веревки. Шум, тиканье часов, щелчки и тому подобное.
0: Наличие элементов питания, батареек. Растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески. Специфический запах.
1: Будьте осторожны. Не выезжайте отдыхать в приграничную часть региона.
0: Расскажите детям о правилах безопасности, об угрозах для жизни и здоровья.
1: Всегда будьте на связи с детьми и знайте, где они находятся.
0: Берегите себя и своих близких.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Вот у меня на работе Wi-Fi, я послушаю обязательно. Просто сейчас запара такая, забываю все время. Завтра, если ты сможешь, напиши мне, чтобы я послушала. Мне придет сообщение, я вспомню об этом. Вообще забываю.
1: Радио Z.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Радио Z. Мы едины и непобедимы.
1: Я хотел бы капли росы.

победили, потому что мы были вместе. Люди разных национальностей и вероисповеданий одной большой родины. Этот якут получил орден мужества за участие в ликвидации базы боевиков. Чеченский полицейский получил медаль за отвагу, за операцию по задержанию террористов. Русский ОМОНовец орден мужества за то, что остановил террориста-смертника. Они так же, как наши отцы и деды, плечом к плечу стоят на защите нашей родины от насилия. Победили фашизм, победим и терроризм.

0: сказать.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.